0: Патриотического фестиваля юные гости из ЛНР в торжественной обстановке в Черкесске получили свои первые паспорта граждан Российской Федерации.
1: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду 30 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 11, днем до плюс 17, пасмурно, сильный дождь. В Карачаевске плюс 10 ночью, днем плюс 16, пасмурно, ожидается дождь, туман. В Домбае ночью плюс 8, днем до плюс 13, пасмурно, сильный дождь. В Архызе ночью плюс 8 градусов, днем всего плюс 14. Пасмурно, сильный дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Не стыдно. Обижай сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: зари, в наших облаках ты со мной пари, отучи меня по земле ходить. Лишь сейчас узнал, что могу так любить.
1: Мы пацаги с планеты Земля. А вы кто?

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Нет, в нашем районе вы уже не встретите этих дедушкиных обычаев и бабушкиных обрядов.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: КЧР-ФМ 104.5, Карачаевск.
1: Right here, right now.

0: службу в Черкесске 265-888.
1: 265-888. Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Министерство внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике сообщает. В суд направлено многоэпизодное уголовное дело о создании участия в преступном сообществе с целью хищения денежных средств лиц, заключивших контракт о прохождении службы в зоне проведения специальной военной операции. Преступления были выявлены в результате работы оперативных сотрудников МВД по Карачаево-Черкесской Республике и регионального управления ФСБ. Согласно материалам уголовного дела, преступная группа была сформирована в конце 2024 года уроженкой Карачаево-Черкесии и ее сообщником. Злоумышленники действовали по отработанной схеме вместе с другими участницами преступного сообщества. Они находили мужчин, планировавших отправиться на службу по контракту, и вступали с ними в фиктивные браки. В дальнейшем, если военнослужащий получал ранение или погибал, фигуранты присваивали причитающиеся ему государственные выплаты. За период с начала 2025 года по октябрь того же года преступникам удалось незаконно завладеть суммой порядка 35 миллионов рублей. Также они планировали похитить еще 25 миллионов рублей у таких участников СВО, но их действия были своевременно пресечены оперативниками МВД и ФСБ по Карачаево-Черкесии при силовой поддержке бойцов Росгвардии. В рамках расследования уголовных дел о незаконном обороте алкоголя в отношении семерых жителей Кабардино-Балкарии оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Карачаево-Черкесии выявили дополнительные эпизоды их противоправной деятельности. Как сообщалось ранее, обвиняемые организовали подпольное производство алкоголя в Краснодарском крае, а сбыт осуществляли в Карачаево-Черкесии. В ходе операции правоохранители изъяли две линии розлива, более 32 тысяч бутылок готовой продукции и около 9 тысяч литров спирта, а также свыше 3 тысяч бутылок контрафактного спиртного. Общая стоимость изъятого оценивается более чем в 30 миллионов рублей. При этом фигуранты незаконно использовали чужие товарные знаки. На днях оперативники выявили еще одно аналогичное преступление. – По оценке правообладателя ущерб составил 1 миллион 263 тысячи рублей. Таким образом, общий ущерб владельцам товарных знаков составил почти 90 миллионов рублей. Возбуждено еще одно уголовное дело. В Черкесске полиция задержала участников дорожного конфликта. Инцидент произошел 25 сентября. После ДТП трое мужчин начали угрожать другим участникам аварии, а одному из них нанесли телесные повреждения. Прибывшие на место сотрудники ППС МВД по Черкесску доставили дебоширов в отдел и поместили в камеру для задержанных. Водитель автомобиля отказался от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, за что привлечен к ответственности. В отношении его пассажиров, которые выражались нецензурной бранью, составили протоколы за хулиганство. Пострадавший направлен на медицинское освидетельствование, по результатам которого будет принято процессуальное решение. 47-летняя жительница Черкесска обратилась в полицию с заявлением о попытке мошенничества. Она сообщила, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником компании по установке домофонов. Для подтверждения заказа женщину попросили назвать код из СМС, который поступил на ее телефон, что она и сделала. Вскоре она получила уведомление о взломе своего аккаунта на портале госуслуги. Заявительница быстро поняла, что ее обманули, и сразу же обратилась в банки, в которых у нее были счета, и поменяла пароль от входа в приложение. Также на портале госуслуг она установила запрет на получение кредитов и микрозаймов. Материальный ущерб не был причинен. Возбуждено уголовное дело. МВД по Карачаево-Черкесской Республике напоминает, что главное правило безопасности остается неизменным. Если вас просят назвать код из СМС, это повод немедленно прекратить разговор и самостоятельно перезвонить в официальную службу. Информация предоставлена пресс-службой Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике. Над выпуском работала Анна Гончарова.

0: 5,5.
1: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс Банк, ОТП Банк, Тинькофф Банк, Хоум Банк.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и это новый выпуск радиопередачи «Моя Республика». Цикл приурочен к проведению в Карачаево-Черкесии Года духовного и культурного наследия народов региона. Он также станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о производстве бурок. Бурки были важной продукцией войлочного производства. Бурки выделывались женщинами в каждой семье, если была шерсть. Весной и осенью каждая женщина на бурках могла заработать немалую сумму. Процесс бурочного производства проходил ряд последовательных процессов. На первой стадии подбиралась шерсть 7-9 килограммов. Она вымачивалась в проточной воде. Затем вымывалась в горячей воде с мылом. Далее подготовленная шерсть тщательно подбиралась и сортировалась. Отдельно выбирали косицу, сюзюк и подшерсток, мамук. Далее шерсть расчесывали и разрыхляли с помощью лучка, джая, и двух деревянных палочек, их называли сипи. После производилась кладка шерсти на циновку, чий. Слой подшерстка покрывали слоем косицы. Следом поливали горячей мыльной водой, сворачивали массу вместе с циновкой в рулон. Ритмичными движениями локтей вперед и назад проводили процедуру валяния. После первого уваливания снимали бурочник от циновки и приступали ко второй стадии уваливания на поверхности плетенки. Ее называли джамчи четен. С помощью бурочной щетки джамчи тарак время от времени поднимали ворс. Для лучшего поднятия ворса бурочник укладывали ворсом вниз, переворачивали, наносили золу и при помощи палок вбивали в ворс. Затем бурку промывали в проточной воде и хлестали по водной поверхности. В последующем бурочник складывали вдвое и скручивали в рулон. Перевязав веревкой бурку, подвешивали на подсушивание. После этого проводили процедуру окрашивания – буяу-лау. Необходимую краску вываривали из коры деревьев – дуба, бука, ольхи или березы. Добавляли в нее медный купорос и иногда щелочь. В раствор погружали бурочник, окрашенный бурочник высушивали и затем промывали в проточной воде. На ворсовую поверхность наносили щелочную массу или мыльную пену и начесывали для поднятия ворса. Процедура повторялась несколько раз, сочетаясь с уваливанием. После просушки готовый бурочник подвергали кройке и шитью. Края бурки до пояса отделывали сафьяном и галунами, а ниже пояса – тесьмой. В зависимости от заказа или спроса подбирался цвет – белый, черный или коричневый. Обыкновенная бурка имела несколько разновидностей. Анди-джамчи – андийская, тишелиген анди-джамчи – раскладная андийская, сюрулган анди-джамчи – андийская с пришитым ворсом. Кроме того, для пастухов и чабанов изготавливали специальную бурку гебенек – одежду из бурочника с рукавами и пришитым капюшоном. Сама технология изготовления бурок варьировалась в зависимости от того, производились ли они на продажу или же для собственных бытовых нужд. Бурки, идущие на продажу, были более легкими и худшего качества. Они изготавливались из шерсти весенней стрижки. Бурки на заказ были более высокого качества и на их изготовление расходовали больше шерсти. Процесс изготовления кашмавальных изделий, за исключением небольших изделий, например, молитвенных ковриков и войлочных головных уборов, носил коллективный характер. Здесь большую роль играла кооперация труда, маммат, родственников и соседей. Ну и это все, что я успеваю вам рассказать в этом радиовыпуске. Еще больше интересных фактов о традициях, культуре и обычаях народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших следующих радиовыпусках. До новых встреч!

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду 30 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 11, днем до плюс 17, пасмурно, сильный дождь. В Карачаевске плюс 10 ночью, днем плюс 16, пасмурно, ожидается дождь, туман. В Домбае ночью плюс 8, днем до плюс 13, пасмурно, сильный дождь. В Архызе ночью плюс 8 градусов, днем всего плюс 14, пасмурно, сильный дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Анна Гончарова, и это новый выпуск радиопередачи из цикла «Моя Республика». Этот цикл о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Он приурочен к проведению в республике года духовного и культурного наследия народов региона и станет вкладом в год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем о свадебных традициях кубанских нагайцев, а в частности о сватовстве. Со временем некоторые моменты традиционной свадьбы незаслуженно забываются. У нагайцев это, например, состязание конников, борцов, силачей по поднятию тяжести, певцов, но многие бытуют до сих пор. Например, обряд кашуф – избегание невесты родителей, старших родственников мужа, а также избегание женихом родителей невесты. В прошлом о желании девушки выйти замуж за того или иного парня никто не спрашивал. Парень также был неволен в выборе невесты. Это решали его и ее отец, и старшие родственники. В настоящее время решающий голос остается за девушкой и парнем. Свадьбу проводят, считаясь с их мнением. Современный свадебный цикл кубанских нагайцев состоит из элементов сватовство, кыс айтыруф, торжественная регистрация брака и свадебный вечер в доме невесты, церемония привода невесты в дом жениха и большая свадьба бет ашар той в доме жениха. Сватовство у нагайцев несколько похоже на церемонию сватовства, например, у узбеков, киргизов, казахов и некоторых народов Северного Кавказа. Узнав о взаимной склонности молодых, родители жениха посылают к родителям невесты сватов – кудалар. Сватами выбирают всеми уважаемых стариков, славящихся своим красноречием и хорошо знающих свадебный обряд. В наши дни отец девушки заранее ставится в известность о приходе сватов. Об этом ему сообщает жена, которой дочь поверяет свои секреты. Сватов торжественно встречают и усаживают на почетное место тер или тор. После угощения гости, поговорив о житейских делах, переходят к главной цели визита. Если стороны находят общий язык, то сразу же решают вопрос и о дне свадьбы. В прошлом у нагайцев отец девушки, если и был согласен выдать дочь замуж, все же не давал ответа сватам сразу, а говорил, что подумает, посоветуется с родственниками. Сваты приходили второй, а иногда и третий раз, и только тогда получали положительный ответ. Ответа не давали до тех пор, пока семья девушки не соберет сведений о положении семьи жениха. Одновременно с вопросом о замужестве решался в прошлом вопрос о колыме. Величина его зависела от именитости и зажиточности семьи жениха. У богатых колым достигал 1000 рублей, 30-40 голов скота, а у бедных был значительно меньше. Многие бедняки из-за невозможности уплатить колым не женились до 40-50 лет. После того, как вопрос о браке решен, жених и невеста начинают придерживаться еще не изжитого в нагайской действительности обычая избегания кашуф. Жених не имеет права встречаться и разговаривать с матерью и отцом невесты, а также со старшими ее родственниками, дядями, братьями и так далее. В прошлом от соблюдения этого обычая молодой мужчина освобождался через 6-8 месяцев со дня свадьбы после совершения обряда показа жениха – киев-кургистуф. В определенный день молодой мужчина вместе с друзьями приглашался в дом родителей жены. Он обычно приходил с подарками для них. Во время угощения тесть произносил тост в честь молодых, давал жизненные советы. С этого дня молодой муж мог беспрепятственно ходить в дом отца жены. Невеста до свадьбы также придерживалась обряда избегания. После свадьбы молодая почти сразу показывается матери и родственникам мужа. Однако свекра она не видит еще около года, до тех пор, пока свекор не даст согласия увидеть невестку. При первой встрече свекор, свекровь и родственники мужа одаривают молодую. Сейчас это, как правило, золото, а обряд часто устраивают во время или сразу после свадьбы. В свою очередь и молодая одаривает новых родственников. Один из запретов для невесты – после сватовства не называть родных жениха по имени. Она должна давать им ласкательные имена. Например, Кишке-Яс – маленький мальчик, или Мырзам – мой господин.
Еще больше о традициях и обычаях народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших ближайших выпусках. Но на сегодня все.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Теберде 7.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. После капитального ремонта распахнула свои двери средняя школа села Чапаевская имени Хачирова. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сообщил, что капитальный ремонт проведен в рамках регионального проекта «Модернизация системы школьного образования государственной программы развития образования». В школе обучаются порядка 750 детей. В здании полностью модернизировали инженерные системы, заменили окна и двери, провели внутреннюю отделку помещений. Пожарной и охранной сигнализации по периметру школы смонтировали металлическое ограждение. Школа получила новую мебель и современное оборудование. Здесь и начал работу Центр детских инициатив. Всего благодаря программе модернизации школьных систем образования с 2022 года в Карачаево-Черкесии капитально отремонтированы 63 школьных здания. В настоящее время ведется капитальный ремонт еще 9 школ, 11 зданий. По поручению главы республики и по просьбам жителей продолжается капитальный ремонт дороги Лермонтов-Черкесск, подъезд к поселку Ударный. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Протяженность участка более 3 километров, готовность 92%. Осталось установить барьерные ограждения и дорожные знаки. Параллельно работы идут еще на одном 2-километровом участке этой же дороги. Полное завершение ремонта запланировано до конца года. С 25 по 30 сентября проходит патриотический фестиваль «Герои нашего времени», объединивший школьников из Карачаево-Черкесии и Луганской Народной Республики, которые приехали в нашу республику. Школы номер 4 «Красного Луча», «ЛНР» и «Новой Теберды» носят имя Героя России Канамата Баташева. Теперь эти школы еще и побратимы. Церемония побратимства и высадка аллеи дружбы прошла в ауле «Новая Теберда». Запланированы обмен лучшими учебными программами и совместные культурные, научные и патриотические мероприятия. Кроме того, гости познакомились с культурными особенностями и природными достопримечательностями республики. В картинной галерее в Черкесске открылась выставка рисунков луганских школьников. В рамках патриотического фестиваля юные гости из ЛНР в торжественной обстановке в Черкесске получили свои первые паспорта граждан Российской Федерации. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Ставки 5.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. На ипподроме Усть-Джигуты прошли вторые открытые конно-спортивные соревнования, посвященные памяти депутата Госдумы 8-го созыва Джошарбека Узденова. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов подчеркнул, что для него Джошарбек Борисович остается в памяти как мудрый политик и человек огромной души. Он помогал людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, благоустраивал населенные пункты, внес огромный вклад в сохранение и укрепление экологической обстановки в нашей республике, действовал в интересах своих земляков, родной Карачаева-Черкесии и страны. Турнир собрал сильнейших наездников и лучших лошадей разных пород, включая карачаевскую и чистокровную английскую. По итогам состязания определены победители в 6 заездах. Победителем соревнований на дистанции 1400 метров на приз дружбы народов России на лошадях карачаевской породы стал Иркут-8, владелец Малик Биджев. На дистанции 1600 метров в скачке, посвященной памяти Джошарбека Узденова на лошадях чистокровной английской породы 2 лет, победил Shadow Storm, владелец Мурат Каракетов. На дистанции 2000 метров на приз защитников Отечества лучший алмаз, владелец Шамиль Семенов. На дистанции 2400 метров на приз главы Карачаево-Черкесской республики лошади чистокровной английской породы для владельцев СКЧР победил Ангарск-4, владелец Умар Капушев. На дистанции 2400, посвященной году единства народов России, лошади карачаевской породы лучший рыжик, владелец Ислам Каркмазов. Но на дистанции 3000 метров, посвященной году духовного и культурного наследия народов КЧР, победил выстрел, владелец Хусей Мирзаев. 5 медалей завоевали спортсмены из Карачаева-Черкесии на межрегиональном турнире по настольному теннису «Будущее России, будущее Кавказа», который прошел в Черкесске. Наши земляки показали отличные результаты. Серебро в категории до 14 лет у Алии Канаматовой. Золото в категории юниоры до 18 лет завоевал Евгений Нескин. Среди юниоров до 18 лет серебро у Андрея Бурак, бронза у Каримулы Ярикова. В той же категории золото завоевала Елизавета Шихабахова. Тренируют наших спортсменов Павел Спин и Руслан Погорелов. Добавим, что почетными гостями турнира стали Кирилл Скачков, мастер спорта России международного класса по настольному теннису, и представитель Федерации настольного тенниса России Наталья Золотовская. Около 200 юных спортсменов вышли на старт в Черкесске. На стадионе «Нарт» прошли легкоатлетические испытания в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Бег на 60 и 100 метров, прыжки в длину, подтягивания, отжимания, наклон вперед на гибкость и упражнения на пресс позволили проявить силу, выносливость и ловкость. Но в течение всего года будут проведены соревнования по различным видам спорта, включая футбол, волейбол и шахматы. По итогам каждого направления будут определены победители, а финальные результаты школьной спартакиады будут подведены в мае. Добавим, что в Карачаево-Черкесии нормы ГТО уже выполнили более 22 800 человек. Из них 17,5 тысяч участников получили золотые значки. В Карачаево-Черкесии определили победителя регионального этапа Всероссийского шахматного турнира имени Станислава Говорухина. Участниками регионального этапа стали 32 шахматиста из 11 районов. Все они – победители муниципальных этапов. Знаменитый кинорежиссер, общественный и политический деятель Станислав Сергеевич Говорухин был большим любителем шахмат. В 2026 году ему исполнилось бы 90 лет. В память о нем и проводится Всероссийский шахматный турнир, состоящий из 4 этапов. Победитель регионального этапа представит республику на федеральном этапе в Москве в октябре. Это Марат Апсов, ученик школы аула Алибердуковский имени Джамбекова, его наставник Азамат Тлемахов. 2-е и 3-е место заняли Шамиль и Камиль Шакмановы, их наставник Фатима Айдинова. Поздравляем победителя, призеров и всех наставников, а также юных шахматистов. Желаем Марату Апсову успехов на федеральном этапе турнира в Москве. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: «Маяки-5».
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: в Зеленчукской, 8 утра.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. После капитального ремонта распахнула свои двери средняя школа села Чапаевская имени Хачирова. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сообщил, что капитальный ремонт проведен в рамках регионального проекта «Модернизация системы школьного образования государственной программы развития образования». В школе обучаются порядка 750 детей. В здании полностью модернизировали инженерные системы, заменили окна и двери, провели внутреннюю отделку помещений. Также установили системы видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализации. По периметру школы смонтировали металлическое ограждение. Школа получила новую мебель и современное оборудование. Здесь и начал работу Центр детских инициатив. Всего благодаря программе модернизации школьных систем образования с 2022 года в Карачаево-Черкесии капитально отремонтированы 63 школьных здания. В настоящее время ведется капитальный ремонт еще 9 школ, 11 зданий. По поручению главы республики и по просьбам жителей продолжается капитальный ремонт дороги Лермонтов-Черкесск, подъезд к поселку Ударный. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Протяженность участка более 3 километров, готовность 92%. Осталось установить барьерные ограждения и дорожные знаки. Параллельно работы идут еще на одном 2-километровом участке этой же дороги. Полное завершение ремонта запланировано до конца года. С 25 по 30 сентября проходит патриотический фестиваль «Герои нашего времени», объединивший школьников из Карачаево-Черкесии и Луганской Народной Республики, которые приехали в нашу республику. Школы номер 4 «Красного Луча», «ЛНР» и «Новой Тиберды» носят имя Героя России Канамата Баташева. Теперь эти школы еще и побратимы. Церемония побратимства и высадка аллеи дружбы прошла в ауле «Новая Тиберда». Запланированы обмен лучшими учебными программами и совместные культурные, научные и патриотические мероприятия. Кроме того, гости познакомились с культурными особенностями и природными достопримечательностями республики. В картинной галерее в Черкесске открылась выставка рисунков луганских школьников. В рамках патриотического фестиваля юные гости из ЛНР в торжественной обстановке в Черкесске получили свои первые паспорта граждан Российской Федерации. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

latest hit.

0: вас.
1: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
2: Нет, что?
1: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

0: 104.5. Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
1: 1 октября в 18.30 в Государственной филармонии КЧР, улица Первомайская, 26, пройдет концерт «Осенняя симфония», посвященный Международному дню музыки. На сцене вокально-классическая группа «Вдохновение» и камерный ансамбль «Джанклыч». В программе произведения Рахманинова, Глинки, Шуберта и Пахмутовой. Билеты в кассе филармонии и на Яндекс.Афише. Справки по телефону 26 55 25. Льготы уточняйте в кассе.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888. 265 888.

прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду 30 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 11, днем до плюс 17, пасмурно, сильный дождь. В Карачаевске плюс 10 ночью, днем плюс 16, пасмурно, ожидается дождь, туман. В Домбае ночью плюс 8, днем до плюс 13, пасмурно, сильный дождь. В Архызе ночью плюс 8 градусов, днем всего плюс 14, пасмурно, сильный дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: справится с бездорожьем. Выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
2: 265-888.

0: В Архызе 9 утра.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. С 15 по 18 октября в городе Грозном состоится международный фестиваль-конкурс сольного танца имени Махмуда Эсамбаева. Его участниками станут около сотни танцоров из разных стран. Конкурсные выступления пройдут в двух номинациях – сольный и парный танец. Каждый участник исполнит по одному номеру в двух турах. Оценивать выступления будет жюри фестиваля, куда войдут признанные балетмейстеры и хореографы. Ингушетия. Строительство многофункционального комплекса на площади Согласия в Магасе планируют завершить к 30 марта 2027 года. До конца октября на объекте планируют закрыть тепловой контур, установить фасадные конструкции и окна. Это позволит перейти к основному объему внутренних работ. В ходе благоустройства прилегающей территории планируется возвести фонтаны, зеленые зоны и места для отдыха и прогулок. Кабардино-Балкария. В Нальчике выполняется второй этап благоустройства Парка Победы. Работы ведутся по федеральному проекту формирования комфортной городской среды. В ходе первого этапа в парке обустроено более 12 тысяч квадратных метров плиточного покрытия. Созданы главная, центральная и второстепенная аллеи, а также аллея героев. На объекте полностью завершена подготовка основания под будущие пешеходные зоны. Специалисты укладывают тротуарную плитку. Также на территорию продолжают завозить грунт для последующей планировки рельефа и комплексного озеленения. Карачаево-Черкесия. 9 октября, в день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ, на аллее памяти и славы КЧГУ состоится открытие новой экспозиции «Славные сыны Кавказа». Она посвящена героям Советского Союза и Российской Федерации, уроженцам Северокавказского федерального округа. В экспозиции будут представлены 100 портретов и краткое описание подвигов уроженцев Карачаево-Черкесии, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карии, Северной Осетии, Алании, Чечни и Ставропольского края. Отметим, битва за Кавказ длилась 442 дня с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года. Это было одно из самых продолжительных и кровопролитных сражений Великой Отечественной войны. Северная Осетия. 8-й международный музыкальный фестиваль «Мариинский Владикавказ» пройдет в Северной Осетии. В рамках мероприятия состоятся два концерта симфонического оркестра Мариинского театра. 30 сентября в концертном зале филиала и 1 октября в культурном центре ПАТЭ. Дирижер – маэстро Валерий Гергиев. Международный музыкальный фестиваль «Мариинский Владикавказ» – значимое культурное событие Юга России. За годы проведения его участниками стали десятки музыкантов и коллективов с мировым именем. Ставропольский край. На Ставрополе открыт новый демонстрационно-просветительский центр по адаптивным видам спорта. Учреждение предназначено для людей, которым спорт помогает возвращаться к активной жизни после травм. На площадке можно попробовать себя сразу в 17 направлениях. От настольного тенниса и стрельбы из лука до слеж-хоккея и пауэрлифтинга. Сегодня адаптивной физической культурой и спортом в крае занимаются почти 53 тысячи человек. Более 17 тысяч из них дети. Чечня. Со 2 по 4 октября автодром «Крепость Грозная» второй год подряд станет площадкой для мото МСК Кап серии шоссейно-кольцевых мотогонок. В течение всего уикенда будут проходить гонки в разных классах. Вход для зрителей свободный. Уже 7 октября автодром «Крепость Грозная» примет кубок президента России Владимира Путина по шоссейно-кольцевым мотоциклетным гонкам. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: 5.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

0: Доброго дня, дорогие радиослушатели. Меня зовут Анна Гончарова, и я приветствую вас всех на нашей радиоволне. Это радиоканал 104.5 FM, КЧР-ФМ, и, как всегда, мы продолжаем нашу серию радиопередач с участием представителей госавтоинспекции. Работаем уже на протяжении многих лет еженедельно для достижения общей цели. Конечно же, это снижение аварийности и минимизация рисков для всех участников дорожного движения. Для автомобилистов, для пешеходов, для пассажиров. Очень хочется, чтобы цифры по аварийности были минимальные, а лучше вообще нулевые. Ну и, конечно же, на наших дорогах не гибли, не травмировались люди. Для этого очень важно строго соблюдать правила дорожного движения. А чтобы это делать, конечно же, нужно о них знать, напоминать, дополнительно рассказывать. Друзья, еженедельно мы избираем для общения новую актуальную тему в сфере безопасности дорожного движения. Мы обсуждали уже совершенно разные вещи. И вопросы регистрации транспортных средств, и экзаменов на получение водительского удостоверения, и аварийность, очаги аварийности. Разбирали, какие виды дорожно-транспортных происшествий происходят, кто в этом виноват и какие меры применяются. Ну и, друзья, другие актуальные темы еженедельно поднимаем. Хочется отметить, что сегодня мы выбрали такую тему, ну, может быть, редкую достаточно, хотелось бы мне сказать. Мы будем говорить о световозвращающих элементах. Почему в осенний и зимний период важно использовать световозвращатели? Особенно это важно для пешеходов. И как пешеходу стать более заметным на дороге, а значит быть больше защищенным. Друзья, как всегда, по традиции, напомню, что у вас есть возможность получить обратную связь. Мы организовали канал обратной связи. Это страница нашей радиостанции ВКонтакте. Пишите в личные сообщения или в комментарии под любой из публикаций. Страница называется КЧРФМ. Подписывайтесь. И, кстати, эфиры с участием всех наших гостей размещаем на этой странице ежедневно. Можно все прослушать в записи. Пишите друзьям, задавайте вопросы по теме обсуждения, а я спешу представить гостя в нашей эфирной студии. Это инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела МВД России по Усть-Джигутинскому району, лейтенант полиции Ибрагимов Таулан Рамазанович. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Доброго дня.
0: Ну что, Таулан, хочется небольшое предисловие, что хочу отметить, что одни из самых опасных дорожно-транспортных происшествий — это как раз-таки наезды автотранспорта на пешеходов и велосипедистов и лиц, которые используют средства передвижения, другие средства индивидуальной мобильности, в том числе это и велосипеды, и ролики, электросамокаты. И статистика говорит о том, что традиционно количество подобных ДТП возрастает как раз-таки с наступлением осени и приближением зимы. Все почему? Потому что увеличивается длительность темного времени суток. Световой день короче, темное время суток преобладает. Люди чаще попадают под колеса машин в вечернее время, ну и по статистике почему-то в конце недели. Связывают это со слабой освещенностью дорог, особенно пешеходных зон, с тем, что при этом многие предпочитают одеваться в темную одежду и зачастую неожиданно появляются на проезжей части дороги, не убедившись в том, что водители их видят, останавливаются и пропускают. Ну и для того, чтобы не допускать таких аварий, конечно же, используется и применяется целый ряд мер, комплексная работа ведется. Но вот ответственность самого пешехода – это световозвращатели. Давайте о них поговорим. Почему они важны?
1: Так, световозвращающие элементы – это в сумерках или в темноте пешехода на дороге почти не видно. Благодаря световозвращающим элементам пешеходы в условиях плохой или недостаточной видимости обеспечены безопасностью на дороге. Яркое светлое пятно, создаваемое световозвращателем, привлечет внимание водителя и позволит ему вовремя заметить пешехода. Человек, имеющий при себе такой элемент, виден на расстоянии, втрое превышающий способность водителя заметить его без отражателя.
0: То есть получается в 3 раза больше времени у водителя заметить и притормозить.
1: Да, вот ключевое преимущество наличия световозвращающих элементов — это снижение количества ДТП в темное время суток с участием пешехода до 85%. Такой элемент, в отличие от цвета одежды, видим всегда, так как он отражает свет фар. Даже если идет дождь или на дороге туман, водитель увидит впереди людей. Существует несколько вариантов, применение светоотражателей. Так, автомобилисты там при входе на трассу из машины, пешеходами, детьми и взрослыми, велосипедистами, скутерами. Также световозвращатели используют при изготовлении дорожных знаков разметки.
0: Угу. Давайте вообще поговорим о том, что такое световозвращающие элементы, как их изготавливают, кто вообще придумал это полезную субстанцию, да, может быть, так скажем, или элемент, окраска вообще, что это за вещества, которые вот так действительно серьезно повышают безопасность пешехода в темное время суток. Вот вы сказали, до 85% пешеход заметнее в темное время суток. Что же это такое, световозвращатели, светоотражатели?
1: Световозвращающие элементы, то есть световозвращатели, это элементы, изготовленные из специальных материалов, обладающие способностью возвращать луч света обратно к источнику. Местом изобретения световозвращателя принято считать вообще Великобританию. Придумал его некий дорожный рабочий Перси Шоу аж в далеком 1934 году.
0: То есть не такой он и далекий, чуть меньше века
1: чуть
0: назад.
1: Меньше века,
0: то есть
1: да.
0: Мы знаем о световозвращателях не так давно. Да. Хорошо, какая задача стоит у таких материалов?
1: Задача световозвращающего материала состоит в том, чтобы вернуть отраженный свет обратно к его источнику, независимо от того, под каким углом свет будет падать на его поверхность. Световозвращающие материалы становятся ярко-белыми в свете фар автомобиля и другого источника света, обеспечивая видимость объекта за 150 метров при ближнем свете фар и до 400 метров при включенном дальнем свете фар.
0: То есть получается, если кромешная тьма, да, скажем так, одна маленькая наклеечка или полосочка на одежде пешехода способна сделать его видимым для автомобиля при ближнем свете фар за 150 метров, а при дальнем свете фар включенном аж за 400 метров. Ну, 400 метров это, извините, расстояние, которое позволит, да, затормозить, принять меры. Ну и 150 метров это достаточно такое хорошее расстояние. То есть даже одна маленькая полосочка действительно может обозначить пешехода, которого вообще могло быть не видно. Хорошо. Давайте дальше поговорим о физике, как работает такой материал.
1: В темноте, например, водитель замечает пешехода, на одежде которого отсутствуют светоотражающие элементы в среднем на расстоянии 30 метров.
0: 30 и 150 метров, да? Сравнить, конечно, да.
1: При этом автомобиль, движущийся со скоростью 60 км в час, проезжает за секунду 20 метров. Среднее время реакции водителя – это 1 секунда. Действия водителя при остановке, то есть торможении, займут еще как минимум 1 секунду. То есть автомобиль в такой ситуации проедет 40 метров. При движении с ближним светом расстояние обнаружения пешехода на дороге увеличивается с 25 до 40 метров без световозвращающих элементов. И до 130-150 метров со световозвращающими элементами.
0: То есть, в принципе, у водителя будет при скорости 60 метров в час где-то 8-10 секунд, получается.
1: Да.
0: То есть, вполне себе достаточно, чтобы притормозить или остановиться,
1: ПДД,
0: сбросить,
1: да,
0: скорость.
1: Остановишься. Угу. При движении с дальним светом расстояние, на котором обнаруживаются пешеходы, имеющие световозвращающие элементы, составляет около 400 метров. Это означает, что водитель имеет гораздо больше времени, чтобы отреагировать на ситуацию с пешеходом.
0: Угу. Ну, друзья, преимущества очевидны, и я думаю, что вот сейчас люди, которые пренебрегали световозвращающими элементами, об этом задумаются. Особенно это касается, конечно, в первую очередь детей, людей, которые ночью идут, да, где-то в темноте, на неосвещенных участках дорог, да, мы не говорим там на каких-то городских улицах, хотя, да, тоже не везде есть освещение, есть иллюминация. Если вы вдруг отправляетесь пешком в темное время суток по какой-то маленькой, может быть, проселочной дороге, за городом где-то, надо иметь световозвращающие элементы. И, кстати, в законе это по загородным трассам обязанность пешеходов иметь на себе световозвращатели, она прописана в законе, и есть даже штраф за нарушение этих требований. Об этом мы немножечко попозже поговорим. А сейчас давайте поговорим о том, есть ли какие-то законы, которые регулируют вообще сферу, да, индустрию производства световозвращающих элементов. В последние годы так много всего появилось, на самом деле, как государство регулирует? Есть ли какие-то специальные законодательные акты, которые регулируют производство, да, вот таких световозвращающих элементов, которые спасают жизни на дорогах?
1: В Российской Федерации в области регулирования и контроля качества световозвращающих и сопутствующих материалов действуют следующие национальные стандарты. Это ГОСТы, световозвращающие элементы и изделия для пешеходов и других участников дорожного движения. Общие технические условия. Этот нормативно-технический документ устанавливает требования к световозвращающим элементам и изделиям, используемым пешеходами и другими источниками дорожного движения, для обеспечения их видимости за счет эффекта световозвращения. В нем приведены минимальные значения коэффициента световозвращения, обеспечивающие достаточную видимость человека на дороге, а также требования по устойчивости световозвращающих элементов к истиранию, стирке или химчистке, высоким и низким температурам и воздействию воды.
0: Еще есть какие-то нормативные акты, ГОСТы, может быть?
1: ГОСТы, да, световозвращающие элементы детской и подростковой одежды, общие технические условия, данный стандарт распространяется на световозвращающие элементы, применяемые при изготовлении детской и подростковой одежды в качестве отделочных сигнальных элементов для визуального обозначения присутствия человека в лучах направленного света. Устанавливает требования к эксплуатационным характеристикам и методам испытания световозвращающих 7 материалов. Содержит указания по их использованию в одежде. Стандарт не распространяется на аксессуары, прикрепляемые к одежде.
0: А для тружеников есть какие-то свои нормы? Да, мы все знаем, что вот у людей, которые трудятся на разных производствах, в том числе, кстати, у сотрудников ДПС, которые работают на дороге, да, тоже есть световозвращающие элементы. Да, если вы проезжали в ночное время, вы обращали наверняка внимание на сотрудников полиции, которые дежурят на дороге. Их тоже видно издалека, кстати, тоже для их безопасности. Ну, люди на рабочем месте тоже надо обеспечить безопасность.
1: Да, да, такой ГОСТ есть. Это система стандартов безопасности труда, то есть одежда специально повышенной видимости. Технические требования. Данный стандарт распространяется на специальную одежду и устанавливает технические требования к сигнальной специальной одежде повышенной видимости, предназначенной там для визуального обозначения присутствия носящих ее людей при дневном освещении и ночью в свете автомобильных фар.
0: Ну, друзья, кстати, отметить хочется, что рекомендовано даже всем автомобилистам иметь жилет со световозвращающими элементами. Кстати, сейчас в наличии, да, это делается для того, чтобы, если случилась авария или техническая поломка транспорта, да, мы все понимаем, что, выходя на дорогу в темное время суток, водитель тоже подвергает себя определенной опасности, да, попасть в ДТП он может. Поэтому рекомендовано иметь такой световозвращающий жилет или какие-то световозвращающие элементы, надевать их на себя, чтобы обозначить себя на дороге в темное время суток. Хорошо, давайте перейдем к тем видам светоотражающих элементов, которые, собственно говоря, бывают. Да, мы уже узнали, что это и аксессуары, и какие-то моменты на одежде детской и подростковой, и есть даже ГОСТ, регулирующий наличие и качество таких элементов на одежде работников разных сфер. Давайте о видах светоотражателей поговорим.
1: Ну, в соответствии с ГОСТами выделяются следующие виды у нас световозвращающего материала. Световозвращающая пленка. Этот материал применяется для изготовления дорожных знаков, указателей дорожных световозвращателей, устанавливаемых в вертикальном положении. Световозвращающая лента. Это материал, предназначенный для обеспечения видимости различным объектам. Благодаря своей световозвращающей ленте очертания движимых и недвижимых объектов становятся отчетливо видно в темное время суток и без использования специального освещения. В сочетании с высокой степенью износа и возможностью использовать при любых погодных условиях позволяет широко применять данный материал.
0: То есть пленка, лента световозвращающая. Что еще бывает? Какие виды?
1: Световозвращающие пришивные ленты, канты, резинки. Это материалы, которые используем при пошиве спецодежды, спортивной одежды, для оформления спортивных сумок и рюкзаков. Лента, то есть кант и резинка. Световозвращающая бывает текстильная со специальным покрытием или изготовленная из специального полимера. Применяются для изготовления световозвращающих элементов, то есть деталь одежды, головного убора, обуви, кож галантерейных и других изделий.
0: Uh-huh. Ну вот, кстати, на детской одежде как раз-таки вот такие ленты бывают вшиты или нашиты, да, yeah. чтобы ребенка было видно. На рюкзаках, по-моему, тоже вот как раз-таки ленты и полосы, да, пришиты. Все, область применения понятна. Что еще бывает?
1: Текстиль светящийся. В производстве используется особая ткань с фиброволокном, за счет которого ткань светится широким спектром цветов.
0: То есть не только белым, да, может, вот. И зеленым, и желтым светится.
1: Оранжевым, да.
0: Самое главное, чтобы было видно, собственно говоря, и обозначить. Хорошо. Еще какие светоотражатели бывают?
1: Есть такие, как катафоты. Жесткие материалы с ячеистой структурой световозвращателя. Выполнено в виде уголковых таких отражателей, световозвращающие изделия.
0: Угу. Ну, что такое катафоты? Я думаю, каждый, у кого был в детстве велосипед, прекрасно знает, да? Вот такие специальные устройства, которые крепятся на спицы, на колеса, на багажник, на руль под рулем, да, чтобы обозначить. Ну, то есть, либо твердые, либо мягкие, либо из ткани, либо световозвращающие ленты, пленки. То есть, сегодня, да, спустя лет после изобретения, 100 лет после изобретения, световозвращающих и светоотражающих элементов, целая куча их, собственно говоря, масса. Хорошо, давайте поговорим о том, что чаще всего используется, да, и для пешеходов, что больше рекомендовано, какие подкатегории, виды изделий светоотражающих, да, что мы рекомендуем иметь в арсенале каждую семью и каждого пешехода.
1: Ну, для начала световозвращающие браслеты, брелки, подвесы. Световозвращающие браслеты – это самофиксирующиеся браслеты на твердой основе, представляют собой металлическую пластину, которая защита в полиэстер.
0: Uh-huh.
1: Вот. Легко одевается на любую одежду, рюкзаки, сумочки. Световозвращающие брелки и подвесы – изделия, которые можно прикреплять на одежду, сумки и другие предметы и аксессуары. Наклейки световозвращающие.
0: Ой, у детей вот это популярная история. Кстати, чаще всего, наверное, брелочки и вот как раз-таки наклейки, да? Чаще вижу наклейки как раз-таки.
1: Световозвращающие наклейки. Они светящиеся в темноте и световозвращающие наклейки на автомобили, велосипеды, мотоциклы, там, скутеры всякие и другие средства передвижения. Также на одежду и аксессуары. Выделяют, например, следующие разновидности световозвращающих наклеек – это термошевроны, переводные световозвращающие наклейки для одежды и аксессуаров, термоаппликации, переводные световозвращающие наклейки на бумажной или пленочной основе, которые наносятся с помощью термопресса.
0: Ну, либо вообще обычным утюгом, да? Кстати, утюгом. Я встречала такие. На маркетплейсах можно просто утюгом, прогладив, перенести на одежду, на рюкзак, на сумку. Тоже очень удобно и недорого, кстати, друзья, бюджетно. Там 50-70-100 рублей за безопасность, мне кажется, вполне себе соразмерно и возможно. Хорошо, есть же наклейки, световозвращающие на транспорт. Ну, здесь дело вкуса, конечно. Кто-то хочет, кто-то не очень.
1: Да, это...
0: Ну, если велосипеды, скутеры, самокаты, здесь, конечно, ну, в большей степени это дети, подростки, молодежь, они любят такие вещи.
1: Которые, да, стойкие к воздействию тяжелых дорожных условиях, экстремальным температурам и ярким солнечным лучам.
0: Угу. Вот. Что еще бывает?
1: Световозвращающие значки еще бывают. Универсальные световозвращающие изделия для крепления на одежду, аксессуары, да, крепятся на любую текстильную поверхность с помощью безопасной булавки со скрытым острием.
0: На рюкзак, на куртку, на жилетку, на брюки прицепил. Потом, когда надо постирать, снял, почистил изделие и значок обратно. То есть, друзья, огромное количество световозвращающих элементов можно приобрести на маркетплейсах, в магазинах, в почтовых отделениях. А еще, кстати, хочется отметить, что Таулан и его коллеги очень активно распространяют совершенно бесплатно такие светоотражатели, световозвращающие элементы в учебных заведениях, в школах и детских садах. Да?
1: Общеобразовательных, везде, на дорогах.
0: Угу. Бывают такие профилактические мероприятия. Если не ошибаюсь, оперативно-профилактическое мероприятие называется «Засветись», как раз, да, чтобы «засветись», как раз-таки обозначает то, чтобы «будь виден в свете», «покажи себя», «обозначь себя». В этом году такое мероприятие тоже пройдет.
1: Да, вот мы собираемся как раз в конце октября провести такое мероприятие «Засветись», и в планах как раз-таки раздать вот эти прекрасные брелки, вы будете отражаться на дорогах, Будем раздавать их на дороге, в общеобразовательных учреждениях, будем в спортивных школах раздавать. Мы подключили администрацию, администрация тоже нам всеми силами помогает. Угу. Мы включаем все способы, чем можно предотвратить.
0: То есть, получается, для родителей даже это все будет совершенно бесплатно. Дети на собраниях, на мероприятиях в спортивных школах, в обычных школах, в садиках будут получать такие элементы. Вам останется только проследить, чтобы ребенок носил его. Да? Ну, вот, если он идет в школу или из школы, спортивную секцию или обратно, да, на спортивную сумку или на рюкзак. Прикрепите, практически ничего не весит, да, то есть или это брелок, или наклейка, или
1: браслет. И смотрится браслет. Это красиво, приятно.
0: Да, особенно если это дети, они друг перед другом хвастаются, у кого больше, да, бывает даже максимально там обклеивают 30, 40, 50 разных наклеек. Почему бы нет? Во-первых, это детям весело, во-вторых, это их безопасность. Водители
1: с удовольствием берут, с удовольствием в две руки получают и носят. И вешают везде, где попало.
0: Ну, отлично. Ну, пусть будет. Зато будет безопаснее на дороге. Хорошо. Есть ли какие-то важные, отдельные, особые моменты и требования к использованию светоотражателей, световозвращателей, чтобы они эффективно работали? Давайте на этом заострим внимание.
1: Да, световозвращатели должны быть заметны водителю с различных направлений. То есть спереди, сзади, из боков.
0: То есть желательно несколько. То есть, да, справа, слева, спереди, сзади.
1: Везде можно прямо, чтобы вас было ярко видно ночью. Темное время. Чем ближе цвет световозвращателя к белому, тем ярче его вообще, в принципе, световозвращение.
0: То есть, получается, если белый световозвращатель, то ему будет ярче.
1: Еще ярче, да.
0: То есть, надо выбирать светлые элементы, да? Там ярко-зеленые, желтые,
1: оранжевые,
0: белые. Все, чем ближе к белому, тем больше заметен. Хорошо.
1: Да, в принципе, не рекомендуется выбирать световозвращатель с темными, там, синими, черными цветами. Предпочтение отдавайте белому, вот как вы сказали, желтым, оранжевым цветам. Наиболее эффективно для безопасности на дорогах сочетание материалов с... флуоресцентные материалы желтый и оранжевый, которые хорошо видны и днем, и в вечернее время, и световозвращающих материалов.
0: То есть получается флуоресцентные, светящиеся, белые, желтые, оранжевые, да, вот самые такие выгодные. Хорошо. Какой по площади, по размеру должен быть светоотражатель?
1: Оптимальная площадь поверхности одного световозвращающего элемента от 2,5 до 3 сантиметров, вот так бывает еще чуть больше световозвращающих элементов, много не бывает. Чем больше их, тем лучше. Вот. Чтобы купить настоящий световозвращатель, а не игрушку, сувенир, например, вот, спрашивайте его там у продавцов, есть ли сертификат на световозвращательный элемент. Форму выбирайте самую простую. Полоска, круг, квадрат. Правильные сертифицированные световозвращающие элементы, то есть видимость в них 400 метров при скорости 90 км в час, световозвращающий элемент должен светиться 8 секунд. При скорости 60 км в час 24 секунды.
0: То есть получается, вот на скорости 90 км в час один качественный световозвращающий элемент позволит водителю иметь 8 секунд на принятие решения, на торможение, на смену тактики, да, движения. Расстояние 400 метров, 8 секунд при скорости 90 км в час. И 24 секунды при скорости 60 км в час, видимость 400 метров. То есть это вполне себе достаточное время, чтобы спасти жизнь пешехода на
1: при
0: такой дороге.
1: При соблюдении правил безопасности это абсолютно реальная цифра. Здесь можно остановиться и сделать все, что угодно.
0: Хорошо, давайте поговорим об ответственности. Мы сказали, что обязанность иметь световозвращающие элементы при движении в темное время суток на загородных неосвещенных дорогах, это теперь обязанность, именно прописанная в законе. И есть даже административное наказание для людей, которые нарушают такие требования. Я думаю, почему введена такая относительно недавно эта норма законодательства, понятно, да, у нас опять же преимущественно сельскохозяйственный регион, да, много малых населенных пунктов, не везде есть освещение, люди идут по дорогам, по проселочным, по пешим, по неосвещенным. И да, я думаю, каждый так или иначе слышал историю о том, как человека сбили, человек погиб на дороге, да, от автомобиля, был незаметен, естественно. И, к сожалению, эти правила написаны кровью. Давайте поговорим об ответственности. Вам слово.
1: Наезд на пешеходов – один из самых распространенных видов дорожно-транспортных происшествий. Основная доля наездов с тяжким последствием приходится на темное время суток. Когда водителю сложно заметить вышедших на проезжую часть людей и помочь водителям, транспортных средств заблаговременно увидеть пешехода помогут световозвращающие элементы. Госавтоинспекция обращает внимание, что водитель, покидая транспортное средство вне населенного пункта, становится пешеходом, что также обязывает его использовать световозвращающие элементы. Согласно пункту 4.1 правил дорожного движения, при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителям транспортных средств. Нарушение пешеходам правил дорожного движения влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей, статья 12.29 КОАП РФ. Уважаемые пешеходы, помните, что ваша безопасность в ваших руках. Используйте световозвращающие элементы на одежде во время передвижения по проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости.
0: Ну и, конечно же, это надо делать не из-за боязни получить штраф в размере 500 рублей. Да, сумма, может быть, для кого-то покажется смешная или такая незначительная. Помните, что

0: профилактики таких ДТП и повышения у школьников, их педагогов и руководителей разных направлений культуры безопасного поведения на дорогах. Статистика такая: за 8 месяцев с начала года в стране отмечается снижение основных показателей аварийности с участием детей до 16 лет. Количество ДТП, число погибших и раненых в них несовершеннолетних сократилось на 2% и 17%, а также на 2%, соответственно. Это количество ДТП снизилось на 2%, число погибших на 17%, а число раненых на 2%. Мероприятия в рамках Всероссийской недели безопасности дорожного движения проводят сотрудники госавтоинспекции, посещают образовательные учреждения, проводят встречи с родителями, детьми, молодежью, работают на дорогах. Таулан, как в вашем районе? Присоединились уже к мероприятиям Всероссийской недели безопасности дорожного движения?
1: Да, в полный рост наша госавтоинспекция работает в этом направлении. Мы совместно с администрацией нашего района исполняем все поручения, которые позволяют предотвращать и сокращать дорожно-транспортные происшествия. Мы посещаем все общеобразовательные учреждения, спортивные школы, посещаем художественные кружки, детские сады. И везде сотрудниками ДПС, госавтоинспекции, проводятся лекции, мероприятия всякие, конкурсы для того, чтобы наши маленькие пешеходы были в безопасности. На родительских собраниях освещаем тему БДД, чтобы они пристально смотрели за своими несовершеннолетними детьми, чтобы при перевозке детей не нарушали правила дорожного движения.
0: Ну и световозвращателями делитесь.
1: Световозвращающий элемент, да, это важная часть.
0: Ну и завершая наш радиоэфир, да, вот хочется, чтобы вы как раз-таки обратились по вот сегодняшней теме. Световозвращатели, они действительно жизненно необходимы пешеходам. А сегодня мы, кстати, узнали, что и водитель, выходя из автомобиля, тоже, напомнили точнее об этом, становится пешеходом. Ну и подытоживая нашу сегодняшнюю встречу, хочется, чтобы вы обратились к нашим радиослушателям с напутствием.
1: Уважаемые пешеходы, помните, что ваша безопасность в ваших руках. Используйте световозвращающие элементы на одежде во время передвижения по проезжей части, в темное время суток или в условиях недостаточной видимости. Кроме того, уделите особое внимание юным участникам дорожного движения. Проконтролируйте, чтобы в ваших детях всегда были элементы со световозвращающим покрытием.
0: Ну что, друзья, насколько это важно, мы сегодня уже поняли, да, если вдруг на каких-то встречах, мероприятиях ваш ребенок не получил светоотражатель, приобретайте разнообразие, да, взрослых тоже касается, друзья, помню, что есть административный штраф и опасность быть сбитым автомобилем, быть неувиденным на дороге, поэтому сейчас темнеет уже достаточно рано, уже в 7 часу сумерки, кстати, поэтому снабжаем себя такими элементами, тем более, если вы часто в темное время суток идете пешком вдоль дорог, пересекаете дороги, особенно если это за городом, это потенциально опасно. Помните об этом. Друзья, на сегодня все. Наш радиоэфир завершился. Благодарим гостя, инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения отдела МВД России по Жгутинскому району, лейтенант полиции Таулана Ибрагимова. Спасибо огромное. Ждем и рады вам всегда в нашей студии. Друзья, берегите себя, своих близких. Прощаемся до новых радиовстреч. Впереди у нас музыка.
2: Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.
3: Реклама на 104.5.
4: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
5: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита.

0: Полис страхования недвижимости в Альфа-страхование – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: в Усть-Жегуте 10:00.
1: Доброе утро всем, кто настроился на волну 104.5 и встречает утро с нами, с радио КЧРФМ. Сейчас время программы по музыкальным заявкам «Завтрак ФМ» длится на 1 час, вы знаете, так что вспоминайте, кому можно передать привет и пожелания на день. И если среди вас именинники, не молчите, обязательно поздравьте их в нашей программе в студии. С вами я, меня зовут Белла. Друзья, сегодня 30 сентября, среда, это здорово, середина недели, сами понимаете. Пролетел первый месяц осени. И сегодня, кстати, тоже дождь, обещают нам синоптики, и всего плюс 16 градусов. Я желаю вам тепла, прекрасного утра. Пусть наши радиослушатели будут самые радостные и счастливые. Эфир давайте начнем с песни Григория Лепса «Если хочешь, уходи», поет Григорий, и мы споем ее сентябрем. Доброе утро всем!

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

И пусть будет все хорошо. С вами программа «Завтрак FM». Друзья, заказывайте любимые песни, передавайте приветы и поздравления. А сегодня, например, день рождения у актрисы, которая давно доказала, что истинная красота не подвластна времени. Сегодня, 30 сентября, свой день рождения отмечает одна из самых обворожительных актрис мирового кинематографа, муза культовых режиссеров, неподражаемая Моника Беллуччи. Включаем трек в ее честь и продолжаем ловить волну хорошего настроения. Друзья, написать нам можно во ВКонтакте. Я напомню, называется наша страничка «Кучеров М». Но мы едем дальше.

С вами «Завтрак ФМ», и сегодня мы провожаем сентябрь, 30 число на календаре. Среда пришла, неделя прошла, ну почти. На самом деле, среда – это идеальное время, чтобы перестать корить себя за невыполненные обещания понедельника и начать ждать пятницу с чистой совестью. Добавляем хорошей музыки в ваш рабочий день, оставайтесь вместе с нами, друзья. Ну а всем, кто налил себе горячий чаек в такую дождливую погоду и греется, им вам приятного аппетита. Так, у нас есть сообщение от Александра. Здравствуйте, передайте, пожалуйста, привет и хорошего дня моей супруге Нине Николаевне. Спасибо вам за настроение. Нина Николаевна, Александр, доброго вам утра. Спасибо вам, что вы с нами в это дождливое утро. Отличного вам настроения и приятного прослушивания.

Ну что, друзья, дорогие, давайте будем, наверное, уже прощаться. Я желаю вам, пусть этот день, несмотря на погоду, принесет вам массу положительных эмоций. До новых встреч на радиоволнах. Пока-пока.

0: и 5.
1: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 260461.
2: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
3: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
4: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
5: Красота-то какая, лепота.
6: Годовой полис по цене, как за месяц.
7: Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
8: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. На ипподроме Усть-Джигуты прошли вторые открытые конно-спортивные соревнования, посвященные памяти депутата Госдумы 8-го созыва Джошарбека Узденова. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов подчеркнул, что для него Джошарбек Борисович остается в памяти как мудрый политик и человек огромной души. Он помогал людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, благоустраивал населенные пункты, внес огромный вклад в сохранение и укрепление экологической обстановки в нашей республике, действовал в интересах своих земляков, родной Карачаева-Черкесии и страны. Турнир собрал сильнейших наездников и лучших лошадей разных пород, включая карачаевскую и чистокровную английскую. По итогам состязания определены победители в 6 заездах. Победителем соревнований на дистанции 1400 метров на приз Дружбы народов России на лошадях карачаевской породы стал Иркут-8, владелец Малик Биджев. На дистанции 1600 метров скачки, посвященные памяти Джошарбека Узденова на лошадях чистокровной английской породы 2 лет, победил Shadow Storm, владелец Мурат Каракетов. На дистанции 2000 метров на приз защитников Отечества лучший Алмаз, владелец Шамиль Семенов. На дистанции 2400 метров на приз главы Карачаево-Черкесской республики лошади чистокровной английской породы для владельцев СКЧР победил Ангарск-4, владелец Умар Капушев. На дистанции 2400, посвященной году единства народов России, лошади карачаевской породы лучший рыжик, владелец Ислам Каркмазов. Но на дистанции 3000 метров, посвященной году духовного и культурного наследия народов КЧР, победил выстрел, владелец Хусей Мирзаев. 5 медалей завоевали спортсмены из Карачаева-Черкесии на межрегиональном турнире по настольному теннису «Будущее России, будущее Кавказа», который прошел в Черкесске. Наши земляки показали отличные результаты. Серебро в категории до 14 лет у Алии Канаматовой, золото в категории юниоры до 18 лет завоевал Евгений Нескин. Среди юниоров до 18 лет серебро у Андрея Бурак, бронза у Каримулы Ярикова. В той же категории золото завоевала Елизавета Шихабахова. Тренируют наших спортсменов Павел Цпин и Руслан Погорелов. Добавим, что почетными гостями турнира стали Кирилл Скачков, мастер спорта России международного класса по настольному теннису, и представитель Федерации настольного тенниса России Наталья Золотовская. Около 200 юных спортсменов вышли на старт в Черкесске. На стадионе «Нарт» прошли легкоатлетические испытания в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Бег на 60 и 100 метров, прыжки в длину, подтягивания, отжимания, наклон вперед на гибкость и упражнения на пресс позволили проявить силу, выносливость и ловкость. Но в течение всего года будут проведены соревнования по различным видам спорта, включая футбол, волейбол и шахматы. По итогам каждого направления будут определены победители, а финальные результаты школьной спартакиады будут подведены в мае. Добавим, что в Карачаево-Черкесии нормы ГТО уже выполнили более 22 800 человек. Из них 17,5 тысяч участников получили золотые значки. В Карачаево-Черкесии определили победителя регионального этапа Всероссийского шахматного турнира имени Станислава Говорухина. Участниками регионального этапа стали 32 шахматиста из 11 районов. Все они – победители муниципальных этапов. Знаменитый кинорежиссер, общественный и политический деятель Станислав Сергеевич Говорухин был большим любителем шахмат. В 2026 году ему исполнилось бы 90 лет. В память о нем и проводится Всероссийский шахматный турнир, состоящий из 4 этапов. Победитель регионального этапа представит республику на федеральном этапе в Москве в октябре. Это Марат Апсов, ученик школы аула Алибердуковский имени Джамбекова, его наставник Азамат Тлемахов. Второе и третье место заняли Шамиль и Камиль Шакмановы, их наставник Фатима Айдинова. Поздравляем победителя, призеров и всех наставников, а также юных шахматистов. Желаем Марату Апсову успехов на федеральном этапе турнира в Москве. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и это новый выпуск радиопередачи «Моя Республика». Цикл приурочен к проведению в Карачаево-Черкесии Года духовного и культурного наследия народов региона. Он также станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о производстве бурок. Бурки были важной продукцией войлочного производства. Бурки выделывались женщинами в каждой семье, если была шерсть. Весной и осенью каждая женщина на бурках могла заработать немалую сумму. Процесс бурочного производства проходил ряд последовательных процессов. На первой стадии подбиралась шерсть 7-9 килограммов. Она вымачивалась в проточной воде. Затем вымывалась в горячей воде с мылом. Далее подготовленная шерсть тщательно подбиралась и сортировалась. Отдельно выбирали косицу, сюзюк и подшерсток, мамук. Далее шерсть расчесывали и разрыхляли с помощью лучка, джая, и двух деревянных палочек, их называли сипи. После производилась кладка шерсти на циновку, чий. Слой подшерстка покрывали слоем косицы. Следом поливали горячей мыльной водой, сворачивали массу вместе с циновкой в рулон. Ритмичными движениями локтей вперед и назад проводили процедуру валяния. После первого уваливания снимали бурочник от циновки и приступали ко второй стадии уваливания на поверхности плетенки. Ее называли джамчи четен. С помощью бурочной щетки джамчи тарак время от времени поднимали ворс. Для лучшего поднятия ворса бурочник укладывали ворсом вниз, переворачивали, наносили золу и при помощи палок вбивали в ворс. Затем бурку промывали в проточной воде и хлестали по водной поверхности. В последующем бурочник складывали вдвое и скручивали в рулон. Перевязав веревкой бурку, подвешивали на подсушивание. После этого проводили процедуру окрашивания – буяу-лау. Необходимую краску вываривали из коры деревьев – дуба, бука, ольхи или березы. Добавляли в нее медный купорос и иногда щелочь. В раствор погружали бурочник, окрашенный бурочник высушивали и затем промывали в проточной воде. На ворсовую поверхность наносили щелочную массу или мыльную пену и начесывали для поднятия ворса. Процедура повторялась несколько раз, сочетаясь с уваливанием. После просушки готовый бурочник подвергали кройке и шитью. Края бурки до пояса отделывали сафьяном и галунами, а ниже пояса – тесьмой. В зависимости от заказа или спроса подбирался цвет – белый, черный или коричневый. Обыкновенная бурка имела несколько разновидностей – анди джамчи андийская, тишелиген анди джамчи раскладная андийская, сюрулган анди джамчи андийская с пришитым ворсом. Кроме того, для пастухов и чабанов изготавливали специальную бурку гебенек, одежду из бурочника с рукавами и пришитым капюшоном. Сама технология изготовления бурок варьировалась в зависимости от того, производились ли они на продажу или же для собственных бытовых нужд. Бурки, идущие на продажу, были более легкими и худшего качества. Они изготавливались из шерсти весенней стрижки. Бурки на заказ были более высокого качества, и на их изготовление расходовали больше шерсти. Процесс изготовления кошмовальных изделий, за исключением небольших изделий, например, молитвенных ковриков и войлочных головных уборов, носил коллективный характер. Здесь большую роль играла кооперация труда, маммат, родственников и соседей. Ну и это все, что я успеваю вам рассказать в этом радиовыпуске. Еще больше интересных фактов о традициях, культуре и обычаях народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших следующих радиовыпусках. До новых встреч!

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарке. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессансбанк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 18.

0: Теберде, 12:00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов в социальных сетях выступил с обращением по случаю 4-й годовщины воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Он отметил, что в год единства народов России этот праздник приобретает особое звучание. Этот день воссоединения большой российской семьи. Сегодня все регионы России поддерживают социально-экономическое возрождение Новороссии и Донбасса. У Карачаево-Черкесии сложились особо тесные дружеские отношения с подшефным Старобельским районом Луганской Народной Республики. Вместе мы восстанавливаем мирную жизнь и строим совместное будущее. Также всей большой семьей народов России мы стоим плечом к плечу в зоне специальной военной операции, отстаивая нашу общую память, единство и неделимую Россию. И пока мы вместе, нас не победить, написал Рашид Тимрезов. В Карачаево-Черкесии открылся кризисный центр для женщин «Дом для мам». Он создан на базе комплексного центра социальной помощи семье и детям «Алые паруса» в Черкеске. Здесь бесплатно кров, питание, одежду и помощь могут получить женщины с детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, столкнувшиеся с домашним насилием, потерявшие жилье или работу, одинокие и будущие мамы, в том числе несовершеннолетние, а также те, кто переживает развод или конфликт с близкими. Обратиться можно самостоятельно в любое время суток. В центре работают психологи, юристы, педагоги. Черкесск, Ленина, 334В. Комплексный центр социальной помощи семье и детям «Алые паруса». Телефон 27-32-42. Волонтерская группа «По зову сердца» из Рубского района отправила бойцам из Карачаево-Черкесии очередную партию маскировочных сетей, изготовленных местными жителями. Волонтеры регулярно собирают и доставляют на передовую все необходимое для бойцов – технику, продукты питания, теплые вещи, воду. Напомним, в республике вся работа по формированию и отправке гуманитарных грузов ведется в рамках деятельности Единого республиканского штаба, созданного по поручению главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: и 5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Питер, Питер, Ленинград. Я люблю тебя, мой брат. Питер, Питер, Ленинград.

песен и стихов. Про тебя сложил народ. Ну, позволь и мне пять слов промурлыкать под аккорд. Ну, а сбросите

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

0: монеток, пассажиры — это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
4: 265-888.

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. На ипподроме Усть-Джигуты прошли вторые открытые конно-спортивные соревнования, посвященные памяти депутата Госдумы 8-го созыва Джошарбека Узденова. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов подчеркнул, что для него Джошарбек Борисович остается в памяти как мудрый политик и человек огромной души. Он помогал людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, благоустраивал населенные пункты, внес огромный вклад в сохранение и укрепление экологической обстановки в нашей республике, действовал в интересах своих земляков, родной Карачаева-Черкесии и страны. Турнир собрал сильнейших наездников и лучших лошадей разных пород, включая карачаевскую и чистокровную английскую. По итогам состязания определены победители в 6 заездах. Победителем соревнований на дистанции 1400 метров на приз Дружбы народов России на лошадях карачаевской породы стал Иркут-8, владелец Малик Биджев. На дистанции 1600 метров скачки, посвященной памяти Джошарбека Узденова на лошадях чистокровной английской породы 2 лет, победил Shadow Storm, владелец Мурат Каракетов. На дистанции 2000 метров на приз защитников Отечества лучший Алмаз, владелец Шамиль Семенов. На дистанции 2400 метров на приз главы Карачаево-Черкесской Республики лошади чистокровной английской породы для владельцев СКЧР победил Ангарск-4, владелец Умар Капушев. На дистанции 2400, посвященной году единства народов России, лошади карачаевской породы лучший Рыжик, владелец Ислам Каркмазов. Но на дистанции 3000 метров, посвященной году духовного и культурного наследия народов КЧР, победил Выстрел, владелец Хусей Мирзаев. 5 медалей завоевали спортсмены из Карачаева-Черкесии на межрегиональном турнире по настольному теннису «Будущее России, будущее Кавказа», который прошел в Черкесске. Наши земляки показали отличные результаты. Серебро в категории до 14 лет у Алии Канаматовой, золото в категории юниоры до 18 лет завоевал Евгений Нескин. Среди юниоров до 18 лет серебро у Андрея Бурак, бронза у Каримулы Ярикова. В той же категории золото завоевала Елизавета Шихабахова. Тренируют наших спортсменов Павел Цпин и Руслан Погорелов. Добавим, что почетными гостями турнира стали Кирилл Скачков, мастер спорта России международного класса по настольному теннису, и представитель Федерации настольного тенниса России Наталья Золотовская. Около 200 юных спортсменов вышли на старт в Черкесске. На стадионе «Нарт» прошли легкоатлетические испытания в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Бег на 60 и 100 метров, прыжки в длину, подтягивания, отжимания, наклон вперед на гибкость и упражнения на пресс позволили проявить силу, выносливость и ловкость. Но в течение всего года будут проведены соревнования по различным видам спорта, включая футбол, волейбол и шахматы. По итогам каждого направления будут определены победители, а финальные результаты школьной спартакиады будут подведены в мае. Добавим, что в Карачаево-Черкесии нормы ГТО уже выполнили более 22 800 человек. Из них 17,5 тысяч участников получили золотые значки. В Карачаево-Черкесии определили победителя регионального этапа Всероссийского шахматного турнира имени Станислава Говорухина. Участниками регионального этапа стали 32 шахматиста из 11 районов. Все они – победители муниципальных этапов. Знаменитый кинорежиссер, общественный и политический деятель Станислав Сергеевич Говорухин был большим любителем шахмат. В 2026 году ему исполнилось бы 90 лет. В память о нем и проводится Всероссийский шахматный турнир, состоящий из 4 этапов. Победитель регионального этапа представит республику на федеральном этапе в Москве в октябре. Это Марат Апсов, ученик школы аула Алибердуковский имени Джамбекова, его наставник Азамат Тлемахов. Второе и третье место заняли Шамиль и Камиль Шакмановы, их наставник Фатима Айдинова. Поздравляем победителя, призеров и всех наставников, а также юных шахматистов. Желаем Марату Апсову успехов на федеральном этапе турнира в Москве. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

0: 104.5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
2: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
3: ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок.
5: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая! Лепота!
6: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
7: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
8: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Анна Гончарова, и это новый выпуск радиопередачи из цикла «Моя республика». Это цикл о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Он приурочен к проведению в республике года духовного и культурного наследия народов региона и станет вкладом в год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем о свадебных традициях кубанских нагайцев, а в частности о сватовстве. Со временем некоторые моменты традиционной свадьбы незаслуженно забываются. У нагайцев это, например, состязание конников, борцов, силачей по поднятию тяжести, певцов, но многие бытуют до сих пор. Например, обряд кашуф – избегание невесты родителей, старших родственников мужа, а также избегание женихом родителей невесты. В прошлом о желании девушки выйти замуж за того или иного парня никто не спрашивал. Парень также был неволен в выборе невесты. Это решали его и ее отец, и старшие родственники. В настоящее время решающий голос остается за девушкой и парнем. Свадьбу проводят, считаясь с их мнением. Современный свадебный цикл кубанских нагайцев состоит из элементов сватовство, кыс-айтыруф, торжественная регистрация брака и свадебный вечер в доме невесты, церемония привода невесты в дом жениха и большая свадьба бет-ашар-той в доме жениха. Сватовство у нагайцев несколько похоже на церемонию сватовства, например, у узбеков, киргизов, казахов и некоторых народов Северного Кавказа. Узнав о взаимной склонности молодых, родители жениха посылают к родителям невесты сватов – кудалар. Сватами выбирают всеми уважаемых стариков, славящихся своим красноречием и хорошо знающих свадебный обряд. В наши дни отец девушки заранее ставится в известность о приходе сватов. Об этом ему сообщает жена, которой дочь поверяет свои секреты. Сватов торжественно встречают и усаживают на почетное место тер или тор. После угощения гости, поговорив о житейских делах, переходят к главной цели визита. Если стороны находят общий язык, то сразу же решают вопрос и о дне свадьбы. В прошлом у нагайцев отец девушки, если и был согласен выдать дочь замуж, все же не давал ответа сватам сразу, а говорил, что подумает, посоветуется с родственниками. Сваты приходили второй, а иногда и третий раз, и только тогда получали положительный ответ. Ответа не давали до тех пор, пока семья девушки не соберет сведений о положении семьи жениха. Одновременно с вопросом о замужестве решался в прошлом вопрос о Колыме. Величина его зависела от именитости и зажиточности семьи жениха. У богатых Колым достигал 1000 рублей, 30-40 голов скота, а у бедных был значительно меньше. Многие бедняки из-за невозможности уплатить Колым не женились до 40-50 лет. После того, как вопрос о браке решен, жених и невеста начинают придерживаться еще не изжитого в нагайской действительности обычая избегания кашуф. Жених не имеет права встречаться и разговаривать с матерью и отцом невесты, а также со старшими ее родственниками, дядями, братьями и так далее. В прошлом от соблюдения этого обычая молодой мужчина освобождался через 6-8 месяцев со дня свадьбы после совершения обряда показа жениха – киев-кургистуф. В определенный день молодой мужчина вместе с друзьями приглашался в дом родителей жены. Он обычно приходил с подарками для них. Во время угощения тесть произносил тост в честь молодых, давал жизненные советы. С этого дня молодой муж мог беспрепятственно

беспрепятственно ходить в дом отца жены. Невеста до свадьбы также придерживалась обряда избегания. После свадьбы молодая почти сразу показывается матери и родственникам мужа. Однако свекра она не видит еще около года, до тех пор, пока свекор не даст согласия увидеть невестку. При первой встрече свекор, свекровь и родственники мужа одаривают молодую. Сейчас это, как правило, золото, а обряд часто устраивают во время или сразу после свадьбы. В свою очередь и молодая одаривает новых родственников. Один из запретов для невесты – после сватовства не называть родных жениха по имени. Она должна давать им ласкательные имена. Например, Кишкей-Яс – маленький мальчик, или Мырзам – мой господин. Еще больше о традициях и обычаях народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших ближайших выпусках. Но на сегодня все.

Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM, это КЧР-ФМ. Я Анна Гончарова, приветствую вас в большом информационном часе. Это программа, в которую мы стараемся вместить максимум полезной, важной и интересной информации. Традиционно начинаем с новостей, рассказывая о том, чем живет республика, о достижениях наших земляков, о изменениях, позитивных, конечно же, в нашем регионе. Ну и плюс анонсирую интересные, яркие события, которые мы рекомендуем вам посетить. Ну а далее, друзья, беседуем со специалистом, экспертом здесь, в нашей эфирной студии. У нас сегодня врач высшей квалификационной категории, врач-кардиолог. И не просто так, друзья, в эти дни в России проходит неделя ответственного отношения к сердцу. А 29 сентября отмечался Всемирный день сердца. Будем говорить о здоровье этого важнейшего органа нашего организма, о том, как его сохранить, какие есть факторы риска, и как мы с вами, простые люди, можем повлиять на здоровье своего сердца. Ведь, друзья, медицина медициной, но очень многое зависит от нас с вами, от нашего образа жизни, от наших привычек, от того, что мы едим, как переносим жизненные ситуации. Ну, в общем, друзья, все самое важное и главное о здоровье сердца буквально через 10 минут. Но начинаем с новостей. Чем живет республика и страна в эти дни, расскажу прямо сейчас. Итак, друзья, сегодня отмечается 4-я годовщина воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов в социальных сетях выступил с обращением по данному случаю и отметил, что в год единства народов России этот праздник приобретает особое звучание. Это день содружества многочисленных народов России, день исторической памяти и общей судьбы. День, когда братья и сестры воссоединились с нашей большой российской семьей. Сегодня все регионы России поддерживают социально-экономическое возрождение Новороссии и Донбасса. У Карачаева-Черкесии сложились особо тесные дружеские отношения с подшефным Старобельским районом Луганской Народной Республики. Вместе мы восстанавливаем мирную жизнь и строим совместное будущее. Также вместе со всей большой семьей народов России мы стоим плечом к плечу в зоне специальной военной операции, отстаивая нашу общую память, единство исторической судьбы, любимую и неделимую Россию. Мы народ, который не бросает своих. И пока мы вместе, нас не победить, отметил глава региона. По итогам выборов Карачаево-Черкесия получила представительство в Государственной Думе Российской Федерации 9-го созыва. От нашей республики избраны два представителя. Это Салтан Джишарбекович Узденов по Карачаево-Черкесскому одномандатному избирательному округу номер 19 и Михаил Евгеньевич Старшинов в составе федерального списка партии «Единая Россия». Сегодня они приняли участие в первом пленарном заседании Государственной Думы 9-го созыва. Глава региона отметил, что оба уже работали в составе Государственной Думы прошлого созыва, хорошо знают проблемы нашего региона и потребности жителей республики. Тимрезов пожелал Салтану Джишарбековичу, Михаилу Евгеньевичу сил, энергии, успехов в работе на благо нашей Родины. Он выразил уверенность, что их профессиональный опыт и ответственное отношение к работе будут служить интересам не только республики, но и всей страны. Ну и на первом пленарном заседании Государственной Думы 9-го созыва депутаты рассмотрели вопрос об избрании председателя Государственной Думы Российской Федерации. Им был избран Вячеслав Володин, чью кандидатуру по представлению президента России Владимира Путина выдвинула «Единая Россия». В ходе встречи с руководителями политических партий, чьи представители избраны в новую Государственную Думу, глава государства Владимир Путин отметил, что Вячеслав Володин, будучи председателем Госдумы 8-го созыва, уже выстроил работу по-партнерски. Атмосфера была и принципиальная, и деловая, сказал президент.
Ну и сегодня в Братской Абхазии отмечают главный государственный праздник – День Победы и Независимости. Глава Карачаева-Черкесии поздравил Братскую Абхазию и отметил, что этот день вписан в историю ценой мужества и стойкости народа Абхазии, который отстоял право жить на своей земле по своим законам и традициям. Сегодня Абхазия уверенно развивается как независимое государство, укрепляя свою государственность, экономику и социальную сферу. Мы рады успехам наших братьев и уверены, что наше стратегическое партнерство не только между республиками, но и странами будет и впредь крепнуть и расширяться. После капитального ремонта распахнула свои двери средняя школа села Чапаевская имени Хачирова. Отметим, что капитальный ремонт проведен в рамках регионального проекта «Модернизация системы школьного образования». Это часть государственной программы развития образования. Сегодня в школе обучаются порядка 750 детей. В здании полностью модернизировали инженерные системы, заменили окна и двери, провели внутреннюю отделку помещений. Также установили системы видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализации. Школа получила абсолютно новую мебель и современное оборудование. А еще здесь начал работу Центр детских инициатив. Всего же благодаря программе «Модернизация школьных систем образования» с 2022 года в Карачаево-Черкесии капитально отремонтированы 63 школьных здания. В настоящее время ведется капитальный ремонт еще 9 школ, а это 11 зданий. В Карачаево-Черкесии проходит патриотический фестиваль «Герои нашего времени». Он объединил школьников из Карачаево-Черкесии и школьников Луганской Народной Республики, которые приехали в гости. Школы номер 4 города Красный Луч в ЛНР и Новой Тиберды носят имя Героя России Канамата Баташева. Теперь эти школы стали побратимами. Запланированный обмен лучшими учебными программами и совместные культурные, научные и патриотические мероприятия. А еще луганские школьники познакомились с культурными особенностями и природными достопримечательностями нашего региона. Также в картинной галерее в Черкесске открылась выставка рисунков луганских школьников. Она продлится до конца недели, вход свободный. Ну и в рамках патриотического фестиваля юные гости из Луганской Народной Республики в торжественной обстановке в Черкесске получили свои первые паспорта граждан Российской Федерации. В Карачаево-Черкесии открылся кризисный центр для женщин «Дом для мам». Он создан на базе комплексного центра социальной помощи семье и детям «Алые паруса» в Черкесске. «Дом для мам» создан для женщин и женщин с детьми, которые оказались в трудной жизненной ситуации, в том числе пострадали от психофизического давления. Помощь в центре могут получить женщины, столкнувшиеся с домашним насилием, потерявшие жилье и работу, одинокие и будущие мамы, в том числе несовершеннолетние, а также те, кто переживает развод или конфликт с близкими. Обратиться можно самостоятельно в любое время суток, достаточно лишь личного заявления женщины. Здесь женщинам и детям предоставят временный кров, питание, одежду и все необходимое. А еще в центре работают психологи, юристы и педагоги. Все услуги предоставляются абсолютно бесплатно. Адрес: Черкесск, проспект Ленина, 334В. Это комплексный центр социальной помощи семье и детям «Алые паруса». Ну и телефон 27-32-42. В Ауле-Эльбурган завершается строительство нового здания врачебной амбулатории. Строительство объекта ведется в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения». Это часть национального проекта «Продолжительная активная жизнь». Параллельно с Эльбурганом масштабные работы по строительству и обновлению медицинских учреждений ведутся в селах Эльтеркач, Джагай, Счастливая, Костахитагурова, а также в Кумыше, Исправной, Кардоникской, в поселке Дамбай, аулах Эркиншахар и Красный Восток. Строятся новые фельдшерско-акушерские пункты в ауле Кичебалык и Кызылтугае. Друзьям, вводится полное ограничение движения автотранспорта до 31 октября, то есть на месяц, на улице Космонавтов в Черкесске. В период проведения работ по реконструкции газопровода по улице Космонавтов будет вводиться полное ограничение для движения автомобильного транспорта от Космонавтов в пересечении с проспектом Ленина до улицы Космонавтов 102А. Но, внимание, ограничение движения будет вводиться с 8 до 18 часов, но, правда, целый месяц. На участке будет обеспечена расстановка соответствующих технических организаций дорожного движения, но и госавтоинспекции
Госавтоинспекция просит жителей и гостей республики заранее планировать объездные маршруты и выбирать безопасные и свободные, пригодные для движения пути. Друзья, два ярких события на ближайшие выходные. С 1 по 4 октября Архыз наполнится музыкой и поэзией. На поляне Таулу будет проходить фестиваль «Сердце в горах». В программе выступления поэтов и музыкантов, концерты и творческие мастерские. 3 октября отправляемся к Красногорской сторожевой башне 19 века. Здесь будет проходить фестиваль «Кавказский рубеж» с исторической реконструкцией, традиционными ремеслами, этнодеревней, музыкой и национальными угощениями. Ну и анонсы и афиша Государственной филармонии Карачаево-Черкесской Республики. Вечером 1 октября в 18:30 на сцене концерт «Осенняя симфония». Это вечер классической музыки в исполнении артистов Республиканской филармонии. 2 октября в 18:30 на этой же сцене Рудский театр драмы и комедии приглашает на премьеру спектакля «Чудики» по рассказам Василия Шукшина. Но уже 8 октября в 18:00 на сцене Госфилармонии состоится концертная программа «Симфония стилей». На сцене Ульяновский государственный оркестр русских народных инструментов. Художественный руководитель и главный дирижер Артем Белов. Вот такие новости к этой минуте, друзья. Но это еще не все, что мы заготовили для вас. Важная беседа о нашем с вами здоровье, о здоровье нашего сердца впереди. Дождитесь.

0: Друзья, будьте здоровы. Мы всегда начинаем таким образом наши радиопередачи, которые посвящены самому главному нашему с вами здоровью. Стараемся регулярно выходить в эфир по таким актуальным темам, которые касаются разных сфер нашего здоровья. Ну и у нас на этой неделе есть очень хороший повод для того, чтобы поговорить о нашем сердце, о моторе нашего организма, о органе, значение которого, ну, я думаю, сложно переоценить. На этой неделе Министерство здравоохранения Российской Федерации проводит тематические мероприятия в рамках проходящей недели ответственного отношения к сердцу. И традиционно эта тематическая неделя приурочена ко Всемирному дню сердца. Он отмечается в конце сентября, 29 числа. Ну и, друзья, конечно же, мы сегодня будем беседовать с сердечным доктором. Это врач высшей квалификационной категории, кардиолог Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Лейла Джаддоева. Здравствуйте, Лейла Клычевна.
1: Добрый день, здравствуйте.
0: Добро пожаловать, доктор. Спасибо, что нашли время, посетили нашу радиостудию. У нас врачи, как правило, приходят с приемов всегда, и немножечко, знаете, такое чувство стыда испытываю, что оторвали вас от пациентов, но мы тоже делаем очень важное дело, потому как распространение знаний о сохранении здоровья – это тоже очень важное направление. Ну и сейчас вообще в целом здравоохранение переходит в большей степени, да, в сферу профилактики. Нам всем с вами очень нужны жизненно необходимые умения, знания и навыки для поддержания и сохранения нашего здоровья, ну, чтобы по факту, да, может быть, вот так будет звучать, но у врачей было меньше практической работы, больше профилактической и меньше практической, ну, в части лечения. Давайте поговорим о нашем сердце. Не зря, да, вот и в древних трактатах, и в песнях, даже и в современных, когда вот о чем-то возвышенном и о том, что волнует, поют, говорят: сердце, у меня болит сердце, сердце рвется, сердце наполняется, сердце расцветает. То есть, в принципе, сердце, и люди понимают это, что, ну, вот какой-то центр, эпицентр всего вообще организма. Доктор, так ли это? Действительно ли сердце, ну, пожалуй, наверное, один из самых важных и значимых органов нашего организма?
1: Здравствуйте еще раз. Да, конечно, все органы и системы важны, и сердце один из самых важных органов человека, сердечно-сосудистая система. Я хотела бы сегодня поговорить на важную тему. Это серьезная тема — заболевания сердечно-сосудистой системы. К сожалению, на первом месте летальность и заболеваемость сердечно-сосудистой системы.
0: Это вообще в общем разрезе патологии. То есть, получается, болезни, да, сердца продолжают уносить огромное количество жизней.
1: Да, причем это по всему миру, не только в России. Этому и способствовала, конечно, пандемия коронавируса. На первом месте сердечно-сосудистая система. Отсюда первое место занимает из всех заболеваний — это артериальная гипертензия или гипертоническая болезнь. На втором месте ИБС, ишемическая болезнь сердца. И на третьем месте по статистике занимает цереброваскулярная заболевания, то есть инсульты.
0: То есть мы больше привыкли, да, к инсультам. Почему опасны, чем опасны, точнее, да, заболевания, вот те самые, которые вы назвали? Я так понимаю, да, если инсульт, здесь, наверное, понятно. Ну, каждый, наверное, видел последствия инсультов. Это и параличи, это и парализация, да, то есть это вот такие серьезные последствия, которые коренным образом меняют жизнь человека. Порой человеку не удается восстановиться. А бывает так, что и вот эти острые состояния инсультные сразу уносят жизнь. А вот остальные патологии сердца, чем опасны? Они тоже меняют жизнь, тоже заставляют перестроиться и вообще все поменять, все изменить?
1: Я хочу сказать, что инфаркт, инсульт — это, конечно, сердечно-сосудистые катастрофы, как мы говорим, но не надо ждать этого. Во-первых, не надо ждать, пока сердце заболит. Пожалуйста, не бойтесь нас, врачей. Для этого возвращена диспансеризация населения. В советские времена это было очень популярно, и мы очень рады, что это все вернулось опять. Диспансеризация населения, она входит в несколько этапов. первый этап и второй этап. И в зависимости от возраста, от 18 до 39 лет, мы раз в 3 года приглашаем пациентов, и свыше 40 лет ежегодно. Вот здесь как раз-таки и выявляются многие заболевания, такие как артериальная гипертензия, какие-то нарушения обмена веществ и так далее, они чаще пациенты жалобы еще не предъявляют, и они из-под воль появляются. Но когда уже появляются жалобы, то бывает уже надо лечить пациента. Поэтому диспансеризация на первом этапе проверяется общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимическое исследование, то есть холестерин, протромбиновый индекс, сахар, электрокардиограмма, флюорография. И дальше уже, если какие-то выявляются там патологии или изменения, то врач решает, направлять ли его дальше на второй этап диспансеризации.
0: Вот как раз в диспансерный минимум, да, скажем так, да. Первичный диспансерный минимум, входят несколько исследований, которые позволяют врачу, терапевту уже заподозрить, если мы вот говорим сегодня о сердечно-сосудистой патологии, заподозрить вот те самые развивающиеся или уже существующие заболевания. Да, вы сказали электрокардиография, да, то есть ЭКГ снимаем, здесь сразу уже все видно и объективно. И анализы крови, которые позволяют уже какие-то патологии в этой части заподозрить. Ну и плюс, на любом приеме врач, даже если вы обратились там, ну, по поводу другой патологии, там желудок болит, я не знаю, там еще что-то, врач-терапевт всегда измеряет артериальное давление, даже если пациенту 20 лет. Да? То есть это получается самый минимальный первые исследования, которые доктор проверяет и всегда их производит. Вот, ну, просто вдумайтесь, да, если по любому абсолютно поводу, даже у РВИ ты к доктору обратился, давление тебе будут мерить всегда. Это уже о многом говорит. То есть, получается, каждый должен быть максимально часто обследован по поводу рисков вот этих сердечно-сосудистых патологий. Скажите, доктор, легче лечить на ранних стадиях или вот когда, например, уже давление систематически поднимается? Или когда только там, да, начинается холестерин высокий, начинают какие-то изменения появляться в сосудах? Когда легче и как лучше, эффективнее получается лечение? На ранних стадиях или уже когда болезнь, ну, серьезно дает о себе знать?
1: Ну, ответ очевиден, конечно. Легче предупредить, чем болезнь лечить. Поэтому здесь хотела бы сказать о факторах риска. Факторы риска есть, на которые мы не можем повлиять. Это наследственность, это пол. Мужской пол, он больше подвержен риску. И
0: то есть у мужчин чаще сердечные заболевания развиваются?
1: До определенного возраста, да. Угу. Женщин спасает гормональный фон, женские половые гормоны. И если мужчина свыше 50 лет, женщина свыше 60 лет, уже это фактор риска. Второе. И наследственность, мужской пол.
0: Ну, а и привычки?
1: Это уже относится к факторам риска, на которые мы можем повлиять.
0: А на что и не можем еще повлиять?
1: Наследственность.
0: Ну, экологические, может быть, да, нет. Какие-то? Нет, это тоже уже.
1: Сейчас
0: хорошо.
1: Скажу, хорошо.
0: Давайте продолжим.
1: Факторы риска, на которые мы не можем повлиять и должны повлиять, это вредные привычки, курение, алкоголь. Это малоподвижный образ жизни, гиподинамия, это лишний вес, конечно, стрессы, питание. Ну, то есть это правильный образ жизни. Если расшифровать, то первое – это наше питание. Мы потребляем больше калорий, чем отрабатываем. Чаще мы сидим на работе, и поэтому я хотела порекомендовать больше двигаться, не пользоваться лифтом. Если есть возможность на работу пешком, с работы пешком, можно с семьями выезжать куда-то на природу и спортивными играми, такие как волейбол, там, бадминтон и так далее. Это первое.
0: То есть больше двигаемся.
1: Больше двигаемся обязательно.
0: Вот, да, как работает эта система? То есть мы мало двигаемся. Почему сердцу тяжелее работать вот в такой ситуации, когда мы мало двигаемся?
1: Потому что
0: оно сердце, не тренируется?
1: Конечно, сердце такая же мышца, как остальные, и при тренировке она больше выдерживает. Даже после острого инфаркта миокарда, когда пациент лежит еще там в больнице, мы назначаем лечебную физкультуру. Сначала мы назначаем идиомоторно, то есть пациент в голове прокручивает различные упражнения, а потом по мере выздоровления мы назначаем лечебную физкультуру, ну, специальные этапы.
0: Угу.
1: И сердце тренируется.
0: То есть сначала щадящая, потом,
1: конечно,
0: нарастающая,
1: да,
0: нагрузка.
1: Да.
0: Вот
1: мы
0: сейчас,
1: потихоньку,
0: да,
1: тренируем сердце.
0: Люди, которые, ну, хотя бы что-то понимают в физических нагрузках и упражнениях, слышали, да, такой термин кардионагрузка, кардиоупражнения. То есть получается, те нагрузки, кардио, да, это сердце. Те нагрузки, конечно, которые тренируют сердце. Ну и, в принципе, наверное, вот во многих видах физической активности как раз-таки кардионагрузки, кардиотренировки и улучшение выносливости именно работы сердца, они включены вообще в общую программу тренировок. Но для обывателя, да, самый распространенный и доступный кардионагрузка, наверное, является ходьба. Просто ходьба.
1: Ходьба, да. Тем более, ну, одно время почему-то это к нам, медикам, как будто мы придумали, что 10 тысяч шагов в день.
0: Угу.
1: Но уже все знают, что это японцы изобрели шагомер, и такой у них слон был, и поэтому... Ну, такой девиз был. Я хочу сказать нашим друзьям, пациентам, что не обязательно 10 тысяч шагов в день. Все сугубо индивидуально. Если вы делаете в день 3000 шагов, то добавите 500 шагов в день, и сердце вам скажет спасибо уже. То есть по самочувствию, от возраста зависит, от телосложения и так далее.
0: Это вообще от образа жизни.
1: Да.
0: Да, вот мне кажется, вот, если к ребенку, да, к любому среднестатистическому прикрепить шагомер, ну там, наверное, 20-30 тысяч шагов будет. И
1: да,
0: однозначно,
1: и
0: да. А если обычные среднестатистические взрослые, там, ну, 2-3 тысячи шагов, да, может быть, да, то есть все вот, опять же, от возрастных норм и от вообще образа жизни зависит. Но хотя бы плюс 500-700 шагов добавить, да, какую-то,
1: да,
0: легкую прогулку, небольшую хотя бы, уже будет полезно, уже полезная нагрузка на сердце. А если это еще и на свежем воздухе, и в,
1: конечно,
0: спокойной атмосфере, не бегом до работы и бегом с работы, да, вот, ну, просто в расслабленном каком-то темпе, это и голову немножечко разгружает, и сердце тренирует. Вот здесь очень хорошая такая история, да, небольшая даже 15-минутная прогулка хотя бы один раз
1: она
0: в день.
1: Пользу,
0: она,
1: конечно,
0: принесет колоссальную пользу и вашему сердцу тоже. Хорошо, факторы риска, на которые мы можем повлиять. Вы сказали о вредных привычках. Здесь ваши коллеги разных специализаций единогласны, и всегда они говорят: курение и алкоголь. Ну, понятно, о психотропных и психоактивных веществах здесь даже вообще речи не идет. Здесь это само собой,
1: да,
0: разумеется. Как курение и алкоголь влияют вообще на работу сердца? И насколько они губительные для нашего мотора?
1: Курение и алкоголь, если курение у курильщика вызывает спазм сосудов, ну и понятное дело, если спазм сосудов, повышается давление. Алкоголь, он сначала расширяет сосуды, но потом на второй день опять же спазм сосудов. И никотин, он повреждает эндотелий сосудов. И если у человека холестерин повышенный, и эндотелий – это внутренняя оболочка сосуда, поврежден, холестерин как раз устремляется вместо повреждения сосуда, и там образуется атеросклеротическая бляшка.
0: То есть он прикрепляется, накопляется,
1: да,
0: и,
1: да,
0: закупоривает сам сосуд. А
1: все
0: со временем
1: правильно.
0: Кровоток будет невозможен или,
1: да,
0: нарушен.
1: Кислорода будет не хватать органам и системам. Ну, вот так коротко образуется. И при, ну, я не говорю уже о вреде на легкие, на печень и так далее. именно сердечно-сосудистые. Отсюда идут инсульты, инфаркты, все вот эти катастрофы.
0: Ну, то есть сердце, получается, чувствует все, да, все, что поступает извне. Это и никотин моментально, да, то есть получается, да, с вдыханием никотина, вот этих всех вредных веществ, которые еще есть там дополнительно, сразу нарушается работа сердца и сосудов, и этот эффект накапливается точно так же с алкоголем. Хорошо, про питание тогда поговорим, да, вот мы говорим о холестерине, одно время говорили о том, что надо убирать масло сливочное, подсолнечное, вот из масла как раз-таки тот холестерин, вот мы, в общем, поели хлебушек с маслом с утра, а эта маслица, значит, где-то в сосудах там отложилась. Правда или миф?
1: Ну, во-первых, и не правда, и не миф. У нас диета для сердечно-сосудистых заболеваний, она более-менее демократичная, скажем так, она легкая. Во-первых, надо ограничить прием жидкости. Это 1,5-2 литра в сутки. Ну, это и не тяжело, да?
0: Но это не такой маленький объем, 2 литра.
1: Да, да, не 5 литров. Поэтому, если объем циркулирующего, когда мы выпиваем много жидкости, появляются отеки, увеличится объем циркулирующей крови, увеличивается нагрузка на почки. То есть, поэтому мы ограничиваем количество жидкости. Это имеется в виду и компот, и кисель, и вода, все вместе. Во-вторых, мы ограничиваем животные жиры. Ограничиваем, мы не исключаем.
0: То есть маслица с хлебушком можно с утра?
1: Можно,
0: но не 5 бутербродов.
1: Да, конечно, можно и нужно, потому что для образования гормонов специально, для работы организма оно надо. Но животные жиры мы ограничиваем. Это имеется в виду жирные сорта мяса, там сливочное масло в больших количествах, да. А можно, пожалуйста, на растительных маслах готовьте. Можно курицу, можно особенно очень хорошо морскую рыбу жирную, потому что рыбий жир, омега, он понижает холестерин. Мясо, белки, овощи, фрукты, пожалуйста, кисломолочные продукты можно. Это все, и это второе. А третье, ограничить поваренную соль.
0: Вот, кстати, о соли хотела спросить отдельно. Не зря говорят, соль – белая смерть.
1: Да.
0: Соль, напрямую ее количество в нашей пище как раз-таки влияет на работу сердца и вообще сердечно-сосудистой системы. Каков этот механизм, да? Ну, соленое же вкусно. Почему это вредно?
1: Ну, потому что соленое, вы опять же выпиваете большое количество воды и поднимается давление. Поэтому соль, вот соленые огурцы, помидоры нежелательно. Желательно недосоленную пищу есть. И, к сожалению, у нас неправильные у большинства людей пищевые привычки, которые мы навязываем своим детям, опять же. Поэтому, если недосоленная будет пища, ну, в сутки считается 5 грамм соли, это чайная ложечка без горки, этого достаточно.
0: Это на все приемы пищи и на все блюда получается.
1: Желательно, да.
0: Ну,
1: да.
0: А людям, которые уже имеют какую-то острую сердечно-сосудистую патологию, да, инфаркты, инсульты, им вообще бессолевая диета показана, да, насколько,
1: ну, нет,
0: я понимаю?
1: Нет, не бессолевая.
0: Ну, совсем немножечко.
1: Да, просто ограничение. Одна и та же диета, в принципе.
0: Ну, опять же, вот эти острые, соленые, копченые вкусности, деликатесы, консервы, они все-таки повышают жажду, больше воды пьем, сложнее организму справляться. Поэтому, друзья, ограничиваем вот эти сложные блюда, копченые, соленые, жирные, жареные. Возвращаемся к простой, да, все-таки пище. Да, вот долгожители, да, давайте на них посмотрим, да, в горах Кавказа всегда жили долго. А что ели, да? Ели простую пищу, мало жареного, мало копченого, да, такая более натуральная
1: сладости,
0: пища,
1: да,
0: с обилием мясных продуктов, кисломолочных продуктов и овощей, да, вот здесь этого всегда было предостаточно.
1: Согласна.
0: Хорошо, давайте продолжим. Относительно стрессовых ситуаций и того, как мы на них реагируем, ну, я думаю, что, ну, наверное, все понимают, да, что если, ну, какие-то большие жизненные переживания, экзамены, неприятности, потеря близких людей, сразу начинает болеть сердце. Даже если никогда оно не болело, даже у достаточно молодых людей. Почему сердце вот так реагирует на стрессовые ситуации? Да? То есть, и, ну, здесь понятно, что оно точно взаимосвязано, работа сердца и стрессовые ситуации.
1: Конечно.
0: Как уберечь сердце, понимая, что, ну, от стрессовых ситуаций мы, наверное, не можем избавиться? предупредить все мы не можем. Как сделать так, чтобы все стрессовые, неприятные, психотравмирующие ситуации изнашивали наше сердце?
1: Ну, я хочу сказать, что стресс, он влияет не только на сердце, на весь организм, конечно, и даже и на желудок, и на мозг, и так далее. Поэтому стресс вызывает дополнительный выброс катехоламинов, то есть гормонов надпочечника, которые вызывают сужение сосудов, подъем давления, тахикардию, то есть сердцебиение. И поэтому, конечно, влияет на весь организм. И если где-то что-то, какие-то тромбики, бляшки, любой стресс, он может просто спровоцировать отрыв этой бляшки. Поэтому, ну, от стрессов никто не защищен, никто не огражден. Но хочется посоветовать, чтобы люди более-менее относились, ну, спокойнее. Ну, бывает, что какая-то мелкая там неурядица, а мы уже
0: стресс, заводимся, да, сразу.
1: Да. Поэтому, ну,
0: проще относиться к жизни.
1: Конечно,
0: надо.
1: Сейчас и модно всякие антидепрессанты принимать, но антидепрессанты без врача нельзя ни в коем случае. Но тем не менее, когда мы лечим сердечно-сосудистые заболевания, мы обязательно назначаем седативные препараты.
0: Успокоительный, да, немножечко подуспокоить.
1: Валидол, валерьяна, но тоже, опять же, без врачей нельзя, потому что там свои противопоказания есть. Просто надо адекватно стараться относиться к окружающему, избегать стрессов. Если есть возможность избежать неприятного разговора, неприятной встречи, пожалуйста, избегайте.
0: Ну и, кстати, друзья, о цифровой гигиене здесь хотелось бы замолвить слово. Да. Да? Очень много эмоций, переживаний и всего прочего мы получаем из цифрового пространства. Да? Многие пользуются телефоном, интернетом, социальными сетями, много читают, смотрят, слушают. Ну, как-то вот много мы этому сейчас время уделяем. Но, опять же, из этой цифровой среды много нервов у нас уходит. Да, давайте как-то немножко ограничиваться. Да. Да? Сейчас говорят о цифровой гигиене, она касается и получения вот этих стрессов, да, опять же, вот этих стрессовых новостей, информации. Меньше телефона, меньше интернета. Вот на радио всегда у нас позитивно. Хорошая музыка, приятные люди, эксперты выступают. Поэтому отдавайте предпочтение хорошим, правильным информационным источникам. Ну, еще один такой фактор риска, да, мы говорим о режиме дня, сна и отдыха, да, насколько сон важен в сохранении здоровья сердца?
1: Ну, конечно, недосып, он сразу отражается на здоровье любого человека, и ребенка, и взрослого. Когда человек спит 6-8 часов в сутки, ну, это минимальное, да, количество, когда у него мозг разгружается, у него мозг отдыхает. Парасимпатическая система подключается, то есть сердце тоже отдыхает. Сердце реже, частота сердечных сокращений, она урежается у человека, когда он спит. Дыхание, то есть организм должен отдыхать, он восстанавливает силы. А если не высыпается, то ни мозг не отдыхает, и нарушается регуляция, и гормональная регуляция нарушается, вазоспастическая регуляция, то есть давление будет или понижаться, или повышаться. То есть весь организм, он сбивается с толку, если он не отдыхает. Угу.
0: То есть спим минимум 7-8 часов. Да. Это вот такой минимум. Не нервничаем, правильно питаемся, следим за весом. Это очень тоже важно. Ну и диспансерное наблюдение. Доктор, скажите, пожалуйста, вот когда человеку должно стать ясно и явно, да, что у него проблемы с сердцем или сердечно-сосудистой системой, при каких симптомах вот уже безотлагательно надо обращаться к кардиологу?
1: Я хочу сказать, что, ну, боль в области сердца, конечно, у кого-то когда-то обязательно было. Но не надо умалчивать это, не надо дома ждать.
0: Даже если один раз?
1: Даже особенно страшна, опасна боль сжимающего характера, давящая, жгучая. Вот эти покалывающие боли, они ни о чем не говорят чаще всего. А сжимающая, загрудинная боль, не слева, она отдает под нижнюю челюсть, в левое плечо, то есть и радиация, угу, под лопатку.
0: То есть в соседних областях тоже, да, боль может говорить о сердце, проблемах
1: сердца.
0: Во-первых,
1: да, боль в сердце, это обязательно надо к врачу. Во-вторых, если у человека холодный пот и резкая слабость, это эквивалент стенокардии. То есть человек боли нет, но вместо, угу, боли вот такая симптоматика. Здесь, конечно, не надо никуда идти, а надо скорую помощь вызывать, врача на себя. Бывает, что пациенты наши часто обращаются к гастроэнтерологам, жжение у них в эпигастральной области, в области желудка, они лечат желудок, а им нужен кардиолог. Угу. То есть еще стенокардия может так выглядеть, то есть ишемическая болезнь сердца или просто одышка. Вот сегодня вы на второй, третий этаж спокойно поднимаетесь, а вдруг стали задыхаться. То же самое это звоночки.
0: Повод.
1: Да, это повод пойти быстро к врачу или вызвать врача на себя.
0: Угу. Скажите, вот что касается давления, вот о нем тоже поговорим. Чем опасно повышение давления?
1: Ну, во-первых, я хочу сказать, нормальное давление – это от 110 на 70 до 140 на 90. Это считается границей. Если ниже, уже пониженная гипотония, если выше, уже повышена гипертония. Очень часто люди не замечают, не чувствуют своего давления, особенно повышенного. Могут и 180, и 160 на 100 приходить и не чувствовать своего давления. Само давление, оно не так опасно, сколько последствия. Во-первых, когда человек ходит с давлением часто, ну, то есть уже не первый день, у него компенсаторно гипертрофируется, увеличивается левое отдело сердца, гипертрофия желудочка происходит. Потом повышенное давление, оно влияет на глаза, на сосуды глаз, на сосуды почек, на сердце, естественно, в первую очередь. И поэтому, если вы однократно, двукратно даже заметили у себя давление, то надо обратиться к врачу и обследовать. Надо общий анализ крови, мочи обязательно, почки надо исключить и биохимическое исследование.
0: То есть получается, чтобы лечить точечно, да, получается, не так, что, да, если болит здесь, начали лечить там орган, который здесь рядом находится, а может быть вообще совсем другой, да, вот как
1: нет,
0: вы сказали
1: вот
0: о гастропатологии, да, то
1: конечно,
0: есть подозрение, надо дифференцировать, отделить, сердечная это патология или все-таки нет, сердечно-сосудистая.
1: Поэтому, да, поэтому врачи нужны вам, да, чтобы...
0: Когда, в каком возрасте пора приобретать тонометр, аппарат, который позволяет измерять давление, да?
1: Ну, я хочу сказать, что тонометры сейчас настолько не редкость, мне кажется, у каждой семьи в любом возрасте должен быть тонометр, где есть взрослые люди, да, и у детей тоже бывает, что перепады с давлением, поэтому тонометр, сейчас даже глюкометр уже у людей, у всех есть. Да, это основная база уже, угу, поэтому...
0: То есть это как термометр, да? Если,
1: да,
0: раньше в аптечке, да, всегда должен был быть термометр, да, измерить
1: то
0: температуру.
1: Тонометр сейчас,
0: тонометр,
1: конечно,
0: сегодня, да. Если у вас есть, он в семье доступен, люди там старше 30-35-40 лет, приобретите, он лишним, да, точно не будет.
1: Конечно.
0: Хорошо, если мы говорим о сердце, сердечно-сосудистая, сердечно-сосудистая патология, да, вот не разделяют все-таки медики эти понятия, очень важно в экстренных, критических ситуациях для сердца понять, что это сердце, и среагировать. Давайте вот об острых состояниях, о острых сердечных проблемах, о сердечных катастрофах, как вы сказали, поговорим. Что это за состояние, как их распознать? Ну и я хочу, чтобы наши радиослушатели были грамотными и понимали, что если происходит такая ситуация, надо спасать человеку жизнь, срочно вызывать медиков скорой помощи. Давайте об этих состояниях тоже напомним.
1: Ну, острые состояния – это инфаркт, инсульт, гипертонический криз – это острые состояния. Их много, конечно. И здесь важно не потерять время, не упустить время, особенно при инфаркте. К сожалению, часто уже приходят не в острейшую фазу инфаркта, мы видим пациента, а в острую или подострую уже. Угу. То есть он то ли дома находился. Но те симптомы, которые я сказала, это первое – загрудинная боль, она может быть кинжальная, острая, может быть жжение, может быть давление, но загрудинная боль, отдающая куда-то еще под лопатку и так далее. Во-вторых, резкая слабость, потливость, одышка. Вот эти, ну и...
0: Ну, инсульты свои еще, да, такие специфические инсульт, симптомы, конечно, перекос да, лица, там, да, да, невозможность лица, улыбнуться, нарушение речи.
1: Речи, да, головная боль.
0: Угу.
1: Кстати, при инфаркте тоже бывает головная
0: боль. При инфаркте
1: боль,
0: головная да, боль.
1: Тоже может быть.
0: Вот да, почему говорят, что головную боль терпеть
1: да.
0: нельзя.
1: Никогда нельзя, вообще боль нельзя терпеть. Uh-huh. Боль – это крик голодающей клетки, нас учили. То есть, где болит, значит, там кислорода не хватает. Голова болит, значит, голове не хватает кислорода. Сердце болит, сердцу не хватает кислорода. То есть, это уже ненормально, uh-huh. это сигнал. Поэтому, в первую очередь, если есть какие-то подозрения на сердечно-сосудистое острое состояние, надо человека уложить, головной конец повыше, успокоить. Это обязательно надо успокоить, открыть окно. То, что вы можете сделать в любых ситуациях, угу. в любом...
0: Открыть окно, да. чтобы был приток кислорода,
1: да,
0: свежего форточку, воздуха.
1: Окно, угу. да. Расслабить там галстук или пуговички. Если высокое давление, но сначала надо уточнить, чем он пользуется, дать от давления таблетку, ну, конечно, скорую помощь вызвать. И нитроглицерин, если человек пользуется нитроглицерином, и он уже знает, что, как это делать. То есть основная аптечка вот, успокоить, уложить. Но при подозрении на инфаркт вы можете дать еще половинку аспирина, разжевать и выпить. Это будет большое действие. Угу. И в прогнозе улучшит прогноз.
0: Поэтому, друзья, если вы наблюдаете вот такие острые состояния, да, особенно ну, вот пугаются те, кто впервые с такими моментами сталкивается, не ждите, не терпите, не выжидайте, что само пройдет, вызывайте бригады скорой медицинской помощи. Ну и, кстати, сегодня хочется отметить, что очень серьезный шаг сделало наше отечественное здравоохранение в сфере работы, да, с такими пациентами, тем более в острых ситуациях. Я думаю, что кардиоавтомобили реанимационные видели, наверное, все на дорогах нашей республики, в том числе. То есть кардиореанимации специализированные есть. По таким вызовам выезжают как раз-таки специалисты. Не просто фельдшер, но врач-кардиолог с возможностью на месте снимать кардиограмму, отправлять ее в крупные медицинские центры, республиканские, межрегиональные, федеральные, даже если будет такая необходимость, и госпитализировать моментально, да, таких людей. Ну и наши, собственно говоря, специализированные медучреждения. Доктор, давайте об этом тоже да. поговорим. Сегодня у нас в республике есть практически все, что нужно для того, чтобы оказывать помощь пациентам с сердечно-сосудистой патологией, особенно в острой фазе.
1: Да, я хочу сначала сказать, отступить на, об обследовании, угу. какие у нас есть обследования, да, которые они доступны всем и везде. Анализы, опять же, общий анализ крови в моче, биохимическое исследование, электрокардиограмма, эхокардиография, это УЗИ сердца, холтеровское мониторирование, ЭКГ, суточное мониторирование ЭКГ, где мы выявляем аритмии, какие-то блокады, там, нарушение проводимости сердца. Это все делается в любом лечебно-профилактическом учреждении.
0: То есть в обычной поликлинике.
1: Да, это все есть у нас.
0: Все есть в районах, да, в городе, везде.
1: Везде все есть. И благодаря нашему региональному сердечно-сосудистому центру у нас появилась высокотехнологическая операция. И там же обследование есть коронарография, где исследуют сосуды сердца. И тут же принимают решение об операции, об оперативном лечении. У нас достаточно хорошо и развито уже делаются операции. Сосудистому центру уже 10 лет исполнилось. И это спасение многих пациентов, многих жизней. Допустим, если острый инфаркт. И это что значит? Тромб закупоривает сосуд сердца, и дальше кровоснабжение нарушается, и отмирает часть мышцы сердца.

0: Восстанавливаю кровоток, и человек, я не могу сказать, что на 100% здоров, потому что это все обмен веществ же.
1: Но он, человек сохраняет жизнь.
0: Конечно. И жизнь,
1: и он еще сможет 5, 10, 20 лет прожить.
0: Обязательно. Вот. Но когда стентирование невозможно, сосуды поражены более там, на 70-80%, тогда уже делается операция аортокоронарное шунтирование. Это уже большая операция на открытом сердце. И здесь уже берут сосуд или с руки, или с ноги того же пациента. И проводят, грубо говоря, новую кровеносный сосуд от аорты к сердцу. Кровоснабжение восстанавливается. И опять же человек более-менее излечен. Мы за ним наблюдаем обязательно, там препараты медикаментозно ведем.
1: Но тем не менее человек остается жив. После какой-то
0: здоров,
1: реабилитации,
0: конечно,
1: он может вернуться к обычной жизни, да,
0: да,
1: выйти на работу,
0: жизни, да,
1: может заниматься там с какими-то ограничениями,
0: спортом,
1: да, то есть быть рядом со своими родными, близкими, продолжать приносить пользу обществу. Друзья, да.
0: Я еще хочу сказать, да, несмотря на то, что сердечно-сосудистые заболевания процент вырос, конечно, намного вырос, но смертность, и у нас в Карачаево-Черкесии тоже понизилась благодаря вот таким высокотехнологичным операциям.
1: Ну что, друзья, это очень здорово, но важно помнить о том, что изначально, да, ну, с тем или иным запасом здоровья, да, мы все рождаемся. И то, как мы расходуем этот запас, да, вот этот лимит, который у нас там есть, зависит очень и очень во многом от каждого из нас с вами. Каждое лишнее жареное, жирное, соленое блюдо, каждые несделанные там шаги, какая-то маленькая прогулка, да, пропущенная, опять же, лишние возлияния, да, или табак, опять же, тот же самый, все это забирает наш бесценный ресурс здоровья, ресурс сердца в первую очередь. Поэтому, друзья, ну, ресурсы организма не бесконечны, но так или иначе, каждый из нас с вами своим образом жизни, своим правильным отношением, своим мотивацией к здоровью сердца может сохранить его. Ну и очень важно, да, вот сегодня мы поняли, что регулярно приходить к врачам, даже если ничего не болит. Сердце болит, да, есть органы, которые не болят, не сигнализируют о том, что им плохо и есть какие-то нарушения. Сердце болит. Но сердце болит в основном уже в тех случаях, когда процесс болезненный, да, патологически запущен. Есть состояния, которые пока не видно и непонятно вам самим, но врачи после маленького, небольшого, да, вот этого комплекса минимальных обследований на диспансеризации или на профосмотре могут заподозрить, увидеть, ну и, собственно говоря, вовремя вмешаться и минимизировать какие-то риски. Поэтому, друзья, все зависит от нас с вами. Ну и очень хочется, чтобы наши сердца бились не меньше 100 лет. Такой вот резерв нам природа все-таки отпускает, да, век, человеческий век. Очень хочется, чтобы каждое сердце билось как раз-таки вот не меньше 100 лет. Доктор, давайте еще раз напомним основные рекомендации для сохранения здоровья сердца, коль уж у нас Всемирный день сердца и неделя ответственного отношения к этому важному органу.
0: Ну, какие рекомендации, повторюсь. Это двигательная активность, борьба с гиподинамией, борьба с вредными привычками, питание, следить за питанием, за весом. Стрессы, избегать стрессы.
1: Ну и позитивный настрой, кстати, да, вот тоже позитивное отношение к жизни очень о многом говорит. Гормоны хорошие, правильные гормоны радости и счастья, и гормоны стресса, это кардинально противоположные вещи. Одни помогают нашему сердцу правильно работать, а другие все-таки мешают. Поэтому, друзья, позитивный настрой тоже очень важно. Доктор, спасибо огромное. Много интересного мы сегодня подчерпнули. Ну и очень хочется верить, что наши рекомендации будут полезны и нашим радиослушателям, которые не будут пациентами кардиологов. Мы на это очень надеемся. Все зависит от нас с вами, друзья. Ответственное отношение к своему здоровью, к своему сердцу в том числе, это наша с вами ответственность. Благодарим доктора, врача-кардиолога Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Лейлу Джадоеву, что сегодня пришла, уделила нам время и многое рассказала о здоровом сердце. Доктор, будьте здоровы!

0: 104.5.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте! В Кисловодске прошли всероссийские соревнования по спортивной борьбе в дисциплине панкратион. По итогам соревнований сборная нашей республики заняла 3-е общекомандное место. В копилке наших борцов 35 медалей, 14 золотых, 13 серебряных и 8 бронзовых. Большой вклад в результат команды внесли тренеры Сауран Наетов, Арсен Батчаев, Азамат Кубанов, Амаль Агиров, Вячеслав Яковлев, Мурат Гагуев и Аслан Быддаев. 5 медалей завоевали спортсмены из Карачаева-Черкесии на межрегиональном турнире по настольному теннису «Будущее России, будущее Кавказа», который прошел в Черкесске. Наши земляки показали отличные результаты. Серебро в категории до 14 лет у Алии Канаматовой. Золото в категории юниоры до 18 лет завоевал Евгений Нескин. Среди юниоров до 18 лет серебро у Андрея Бурак, бронза у Каримулы Ярикова. В той же категории золото завоевала Елизавета Шихабахова. Тренируют наших спортсменов Павел Спин и Руслан Погорелов. Добавим, что почетными гостями турнира стали Кирилл Скачков, мастер спорта России международного класса по настольному теннису, и представитель Федерации настольного тенниса России Наталья Золотовская. 26 сентября на территории парка культуры и отдыха «Зеленый остров» в Черкесске состоялся один из самых массовых стартов года – Всероссийский день бега «Кросс нации». Праздник спорта объединил свыше 200 участников – от совсем юных детей, делающих свои первые шаги в легкой атлетике, до любителей здорового образа жизни старшего поколения. Атмосфера на дистанции была по-настоящему семейной и дружеской. На стартовой линии плечом к плечу стояли и школьники, и целые династии, и корпоративные команды. В рамках забега определили победителей и призеров в номинациях «Мужчины» – основная возрастная группа, «Женщины» – основная возрастная группа, «Юноши и девушки» – юниоры. «Кросс нации» в очередной раз доказал, что бег объединяет поколения и делает нас сильнее. В Черкесске стартовал футбольный турнир в рамках городской спартакиады школьников. За победу борются 170 юных футболистов, учащиеся 7, 8 и 9 классов в составе команд спортивных клубов республиканской столицы. Первые матчи одномоментно прошли на двух площадках – на территории лицея номер 15 и школы номер 6. Матчевые встречи продолжатся до 2 октября. В заключительный день определятся победители и призеры футбольного турнира. Ранее первым этапом городской спартакиады школьников стали испытания комплекса ГТО. На стадионе «Нарт» около 200 школьников и воспитанников спортивных школ Черкесска соревновались в беге, прыжках в длину, подтягиваниях и других дисциплинах. Спартакиада продолжится в середине ноября соревнованиями по волейболу. А вообще, в течение всего учебного года также запланированы турнир по шахматам и другие состязания. Общие итоги городской спартакиады школьников подведут в мае. Общие итоги городской спартакиады школьников подведут в мае.

0: плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Очень плохо. Удивительно серьезное отношение к браку.
1: Министерство внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике сообщает. В суд направлено многоэпизодное уголовное дело о создании участия в преступном сообществе с целью хищения денежных средств лиц, заключивших контракт о прохождении службы в зоне проведения специальной военной операции. Преступления были выявлены в результате работы оперативных сотрудников МВД по Карачаево-Черкесской Республике и регионального управления ФСБ. Согласно материалам уголовного дела, преступная группа была сформирована в конце 2024 года уроженкой Карачаево-Черкесии и ее сообщником. Злоумышленники действовали по отработанной схеме вместе с другими участницами преступного сообщества. Они находили мужчин, планировавших отправиться на службу по контракту, и вступали с ними в фиктивные браки. В дальнейшем, если военнослужащий получал ранение или погибал, фигуранты присваивали причитающиеся ему государственные выплаты. За период с начала 2025 года по октябрь того же года преступникам удалось незаконно завладеть суммой порядка 35 миллионов рублей. Также они планировали похитить еще 25 миллионов рублей у таких участников СВО, но их действия были своевременно пресечены оперативниками МВД и ФСБ по Карачаево-Черкесии при силовой поддержке бойцов Росгвардии. В рамках расследования уголовных дел о незаконном обороте алкоголя в отношении семерых жителей Кабардино-Балкарии оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Карачаево-Черкесии выявили дополнительные эпизоды их противоправной деятельности. Как сообщалось ранее, обвиняемые организовали подпольное производство алкоголя в Краснодарском крае, а сбыт осуществляли в Карачаево-Черкесии. В ходе операции правоохранители изъяли две линии розлива, более 32 тысяч бутылок готовой продукции и около 9 тысяч литров спирта, а также свыше 3 тысяч бутылок контрафактного спиртного. Общая стоимость изъятого оценивается более чем в 30 миллионов рублей. При этом фигуранты незаконно использовали чужие товарные знаки. На днях оперативники выявили еще одно аналогичное преступление. По оценке правообладателя ущерб составил 1 263 тысячи рублей. Таким образом, общий ущерб владельцам товарных знаков составил почти 90 миллионов рублей. Возбуждено еще одно уголовное дело. В Черкесске полиция задержала участников дорожного конфликта. Инцидент произошел 25 сентября. После ДТП трое мужчин начали угрожать другим участникам аварии, а одному из них нанесли телесные повреждения. Прибывшие на место сотрудники ППС МВД по Черкесску доставили дебоширов в отдел и поместили в камеру для задержанных. Водитель автомобиля отказался от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, за что привлечен к ответственности. В отношении его пассажиров, которые выражались нецензурной бранью, составили протоколы за хулиганство. Пострадавший направлен на медицинское освидетельствование, по результатам которого будет принято процессуальное решение. 47-летняя жительница Черкесска обратилась в полицию с заявлением о попытке мошенничества. Она сообщила, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником компании по установке домофонов. Для подтверждения заказа женщину попросили назвать код из СМС, который поступил на ее телефон, что она и сделала. Вскоре она получила уведомление о взломе своего аккаунта на портале госуслуги. Заявительница быстро поняла, что ее обманули, и сразу же обратилась в банки, в которых у нее были счета, и поменяла пароль от входа в приложение. Также на портале госуслуг она установила запрет на получение кредитов и микрозаймов. Материальный ущерб не был причинен. Возбуждено уголовное дело. МВД по Карачаево-Черкесской Республике напоминает, что главное правило безопасности остается неизменным. Если вас просят назвать код из СМС, это повод немедленно прекратить разговор и самостоятельно перезвонить в официальную службу. Информация предоставлена пресс-службой Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике. Над выпуском работала Анна Гончарова.

0: «Маяки-5».
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

0: В Усть-Джигуте 16:00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В Петербургском историческом парке «Россия. Моя история» состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню единства народов Дагестана и Году единства народов России. Программа включала дискуссионную площадку «Единство в многообразии», где участники обсудили важность сохранения традиций и укрепления межнационального согласия. Также на площадке мультимедийного комплекса развернулись тематические выставки. Посетители смогли познакомиться с работами дагестанских художников, изделиями народных промыслов и коллекции кукол в национальных костюмах. Творческую часть праздника составили выступления коллективов Санкт-Петербурга и Дагестана. Подобные встречи помогают жителям разных регионов лучше понимать традиции друг друга и укрепляют дружбу между народами. Ингушетия. Художники из 4 регионов России приступили к созданию картин об Ингушетии. В регионе стартовал первый всероссийский пленэр «Ингушетия. Территория искусства». В центре внимания художников – горные ландшафты республики и объекты историко-архитектурного наследия, древние башенные комплексы, храмы, склепы и другие памятники. Созданные профессиональными художниками работы пополнят собрание Государственного музея изобразительных искусств. Кроме того, по итогам проекта будет развернута выставка, где зрители смогут увидеть регион глазами современных мастеров. Пленэр планируется проводить ежегодно. Кабардино-Балкария. На Эльбрусе в Кабардино-Балкарии началось строительство фундамента высокогорной гостиницы «Приют 11». Экстремальные работы на высоте более 4000 метров могут длиться только несколько месяцев в году. Завершить весь объект подрядчик должен к концу 2028 года. На 2 подземных и 3 надземных этажах создадут 19 номеров для совершающих восхождение на Эльбрус. Жилые комнаты для персонала, душевые, обеденный зал, а также технические и хозяйственные помещения. В комплексе разместятся горный отряд МЧС и самая высокогорная в стране метеостанция. Карачаево-Черкесия. Тибердинский нацпарк вошел в топ-10 популярных заповедных территорий России. За лето Тибердинский национальный парк посетили более 120 тысяч человек. С таким показателем достопримечательность Карачаево-Черкесии вошла в десятку самых популярных заповедных территорий страны. В топ также вошли нацпарки Кисловодский в Ставропольском крае и Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии. Северная Осетия. Северная Осетия получит почти 317 миллионов рублей на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса в 2026 году. Об этом сообщается на сайте правительства России. Всего же на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса в 2026 году в размере более 5,5 миллиардов рублей направят 6 регионам Северокавказского федерального округа. Помимо Северной Осетии средства получат Дагестан, Кабардино-Балкария, Ставропольский край, Карачаево-Черкесия и Ингушетия. Ставропольский край. Всероссийская федерация легкой атлетики запустила в Ставрополе круглогодичный бесплатный беговой центр для любителей спорта и всех, кто ведет активный образ жизни. Здесь оборудовали 200-метровый круг с 4 беговыми дорожками, установили воркаут-комплекс и тренажеры, обустроили детскую площадку и зоны отдыха. Внутри центра расположены мужские и женские раздевалки, душевые, персональные шкафчики, общий зал, тренерская и спортзал. Ежедневно он сможет принимать до 400 посетителей. Ставрополь стал 4-м по счету городом в стране и 2-м в СКФО после Владикавказа, где открыт беговой центр. Главная цель проекта – вовлечь как можно больше людей в регулярные занятия и сделать бег доступным каждому. Чечня. В Духовном управлении мусульман Чеченской Республики 167 выпускников получили сертификаты, подтверждающие успешное прохождение курса подготовки преподавателей священного Корана. Сертификаты официально подтверждают право обучать чтению священного Корана. За все время реализации данной программы полный курс обучения и аттестацию прошли 1820 преподавателей. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: Доброго дня, дорогие радиослушатели. Меня зовут Анна Гончарова, и я приветствую вас всех на нашей радиоволне. Это радиоканал 104.5 FM, КЧР-ФМ, и, как всегда, мы продолжаем нашу серию радиопередач с участием представителей госавтоинспекции. Работаем уже на протяжении многих лет еженедельно для достижения общей цели. Конечно же, это снижение аварийности и минимизация рисков для всех участников дорожного движения. Для автомобилистов, для пешеходов, для пассажиров. Очень хочется, чтобы цифры по аварийности были минимальные, а лучше вообще нулевые. Ну и, конечно же, на наших дорогах не гибли, не травмировались люди. Для этого очень важно строго соблюдать правила дорожного движения. А чтобы это делать, конечно же, нужно о них знать, напоминать, дополнительно рассказывать. Друзья, еженедельно мы избираем для общения новую актуальную тему в сфере безопасности дорожного движения. Мы обсуждали уже совершенно разные вещи, и вопросы регистрации транспортных средств, и экзаменов на получение водительского удостоверения, и аварийность, очаги аварийности, разбирали, какие виды дорожно-транспортных происшествий происходят, кто в этом виноват и какие меры применяются. Ну и, друзья, другие актуальные темы еженедельно поднимаем. Хочется отметить, что сегодня мы выбрали такую тему, ну, может быть, редкую достаточно, хотелось бы мне сказать. Мы будем говорить о световозвращающих элементах. Почему в осенний и зимний период важно использовать световозвращатели, особенно это важно для пешеходов, и как пешеходу стать более заметным на дороге, а значит быть больше защищенным. Друзья, как всегда, по традиции, напомню, что у вас есть возможность получить обратную связь. Мы организовали канал обратной связи, это страница нашей радиостанции ВКонтакте. Пишите в личные сообщения или в комментарии под любой из публикаций, страница называется КЧРФМ. Подписывайтесь, и, кстати, эфиры с участием всех наших гостей размещаем на этой странице ежедневно. Можно все прослушать в записи. Пишите друзьям, задавайте вопросы по теме обсуждения, а я спешу представить гостя в нашей эфирной студии. Это инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела МВД России по Усть-Джигутинскому району, лейтенант полиции Ибрагимов Таулан Рамазанович. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Доброго дня.
0: Ну что, Таулан, хочется небольшое предисловие, что хочу отметить, что одни из самых опасных дорожно-транспортных происшествий — это как раз-таки наезды автотранспорта на пешеходов и велосипедистов, и лиц, которые используют средства передвижения, другие средства индивидуальной мобильности, в том числе это и велосипеды, и ролики, электросамокаты. И статистика говорит о том, что традиционно количество подобных ДТП возрастает как раз-таки с наступлением осени и приближением зимы. Все почему? Потому что увеличивается длительность темного времени суток. Световой день короче, темное время суток преобладает. Люди чаще попадают под колеса машин в вечернее время, ну и по статистике почему-то в конце недели. Связывают это со слабой освещенностью дорог, особенно пешеходных зон, с тем, что при этом многие предпочитают одеваться в темную одежду и зачастую неожиданно появляются на проезжей части дороги, не убедившись в том, что водители их видят, останавливаются и пропускают. Ну и для того, чтобы не допускать таких аварий, конечно же, используется и применяется целый ряд мер, комплексная работа ведется. Но вот ответственность самого пешехода – это световозвращатели. Давайте о них поговорим. Почему они важны?
1: Так, световозвращающие элементы. Это в сумерках или в темноте пешехода на дороге почти не видно. Благодаря световозвращающим элементам пешеходы в условиях плохой или недостаточной видимости обеспечены безопасностью на дороге. Яркое светлое пятно, создаваемое световозвращателем, привлечет внимание водителя и позволит ему вовремя заметить пешехода. Человек, имеющий при себе такой элемент, виден на расстоянии, втрое превышающий способность водителя заметить его без отражателя.
0: То есть получается в 3 раза больше времени у водителя заметить и притормозить.
1: Да, вот ключевое преимущество наличия световозвращающих элементов – это снижение количества ДТП в темное время суток с участием пешехода до 85%. Такой элемент, в отличие от цвета одежды, видим всегда, так как он отражает свет фар. Даже если идет дождь или на дороге туман, водитель увидит впереди людей. Существует несколько вариантов, применение светоотражателей. Так, автомобилисты там при входе на трассу из машины, пешеходами, детьми и взрослыми, велосипедистами, скутерами. Также световозвращатели используют при изготовлении дорожных знаков разметки.
0: Угу. Давайте вообще поговорим о том, что такое световозвращающие элементы, как их изготавливают, кто вообще придумал это полезную субстанцию, да, может быть, так скажем, или элемент, окраска вообще, что это за вещества, которые вот так действительно серьезно повышают безопасность пешехода в темное время суток. Вот вы сказали, до 85% пешеход заметнее в темное время суток. Что же это такое, световозвращатели, светоотражатели?
1: Световозвращающие элементы, то есть световозвращатели, это элементы, изготовленные из специальных материалов, обладающие способностью возвращать луч света обратно к источнику. Местом изобретения световозвращателя принято считать вообще Великобританию. Придумал его некий дорожный рабочий Перси Шоу аж в далеком 1934 году.
0: То есть не такой он и далекий, чуть меньше века чуть назад. Меньше века, то есть да. Мы знаем о световозвращателях не так давно. Да. Хорошо, какая задача стоит у таких материалов?
1: Задача световозвращающего материала состоит в том, чтобы вернуть отраженный свет обратно к его источнику, независимо от того, под каким углом свет будет падать на его поверхность. Световозвращающие материалы становятся ярко-белыми в свете фар автомобиля и другого источника света, обеспечивая видимость объекта за 150 метров при ближнем свете фар и до 400 метров при включенном дальнем свете фар.
0: То есть получается, если кромешная тьма, да, скажем так, одна маленькая наклеечка или полосочка на одежде пешехода способна сделать его видимым для автомобиля при ближнем свете фар за 150 метров, а при дальнем свете фар включенном аж за 400 метров. Ну, 400 метров это, извините, расстояние, которое позволит, да, затормозить, принять меры. Ну и 150 метров это достаточно такое хорошее расстояние. То есть даже одна маленькая полосочка действительно может обозначить пешехода, которого вообще могло быть не видно. Хорошо. Давайте дальше поговорим о физике, как работает такой материал.
1: В темноте, например, водитель замечает пешехода, на одежде которого отсутствуют светоотражающие элементы в среднем на расстоянии 30 метров.
0: 30 и 150 метров, очень, да, большая, сравнить? Конечно, да.
1: При этом автомобиль, движущийся со скоростью 60 км в час, проезжает за секунду 20 метров. Среднее время реакции водителя – это 1 секунда. Действия водителя при остановке, то есть торможении, займут еще как минимум 1 секунду. То есть автомобиль в такой ситуации проедет 40 метров. При движении с ближним светом расстояние обнаружения пешехода на дороге увеличивается с 25 до 40 метров без световозвращающих элементов. И до 130-150 метров со световозвращающими элементами.
0: То есть, в принципе, у водителя будет при скорости 60 метров в час где-то 8-10 секунд, получается. Да. То есть, вполне себе достаточно, чтобы притормозить или остановиться, ПДД, сбросить,
1: да,
0: скорость.
1: При движении с дальним светом, расстояние, на котором обнаруживаются пешеходы, имеющие световозвращающие элементы, составляет около 400 метров. Это означает, что водитель имеет гораздо больше времени, чтобы отреагировать на ситуацию с пешеходом.
0: Угу. Ну, друзья, преимущества очевидны, и я думаю, что вот сейчас люди, которые пренебрегали световозвращающими элементами, об этом задумаются. Особенно это касается, конечно, в первую очередь детей, людей, которые ночью идут, да, где-то в темноте, на неосвещенных участках дорог, да, мы не говорим там на каких-то городских улицах, хотя, да, тоже не везде есть освещение, есть иллюминация. Если вы вдруг отправляетесь пешком в темное время суток по какой-то маленькой, может быть, проселочной дороге, за городом где-то, надо иметь световозвращающие элементы. И, кстати, в законе это по загородным трассам обязанность пешеходов иметь на себе световозвращатели, она прописана в законе, и есть даже штраф за нарушение этих требований. Об этом мы немножечко попозже поговорим. А сейчас давайте поговорим о том, есть ли какие-то законы, которые регулируют вообще сферу, да, индустрию производства световозвращающих элементов. В последние годы так много всего появилось, на самом деле. Как государство регулирует? Есть ли какие-то специальные законодательные акты, которые регулируют производство, да, вот таких световозвращающих элементов, которые спасают жизни на дорогах?
1: В Российской Федерации в области регулирования и контроля качества световозвращающих и сопутствующих материалов действуют следующие национальные стандарты. Это ГОСТы, световозвращающие элементы и изделия для пешеходов и других участников дорожного движения. Общие технические условия. Этот нормативно-технический документ устанавливает требования к световозвращающим элементам и изделиям, используемым пешеходами и другими источниками дорожного движения, для обеспечения их видимости за счет эффекта световозвращения. В нем приведены минимальные значения коэффициента световозвращения, обеспечивающие достаточную видимость человека на дороге, а также требования по устойчивости световозвращающих элементов к стиранию, стирке или химчистке, высоким и низким температурам и воздействию воды.
0: Еще есть какие-то нормативные акты, ГОСТы, может быть?
1: ГОСТы, да, световозвращающие элементы детской и подростковой одежды, общие технические условия, данный стандарт распространяется на световозвращающие элементы, применяемые при изготовлении детской и подростковой одежды в качестве отделочных сигнальных элементов для визуального обозначения присутствия человека в лучах направленного света. Устанавливает требования к эксплуатационным характеристикам и методам испытания световозвращающих 7 материалов. Содержит указания по их использованию в одежде. Стандарт не распространяется на аксессуары, прикрепляемые к одежде.
0: Uh-huh. А для тружеников есть какие-то свои нормы? Да, мы все знаем, что вот у людей, которые трудятся на разных производствах, в том числе, кстати, у сотрудников ДПС, которые работают на дороге, да, тоже есть световозвращающие элементы. Да, если вы проезжали в ночное время, вы обращали наверняка внимание на сотрудников полиции, которые дежурят на дороге. Их тоже видно издалека, кстати, тоже для их безопасности. Ну, люди на рабочем месте тоже надо обеспечить безопасность.
1: Да, да, такой ГОСТ есть. Это система стандартов безопасности труда, то есть одежда специально повышенной видимости. Технические требования. Данный стандарт распространяется на специальную одежду и устанавливает технические требования к сигнальной специальной одежде повышенной видимости, предназначенной там для визуального обозначения присутствия носящих ее людей при дневном освещении и ночью в свете автомобильных фар.
0: Угу. Ну, друзья, кстати, отметить хочется, что рекомендовано даже всем автомобилистам иметь жилет со световозвращающими элементами. Кстати, сейчас в наличии, да, это делается для того, чтобы, если случилась авария или техническая поломка транспорта, да, мы все понимаем, что, выходя на дорогу в темное время суток, водитель тоже подвергает себя определенной опасности, да, попасть в ДТП он может. Поэтому рекомендовано иметь такой световозвращающий жилет или какие-то световозвращающие элементы, надевать их на себя, чтобы обозначить себя на дороге в темное время суток. Хорошо, давайте перейдем к тем видам светоотражающих элементов, которые, собственно говоря, бывают. Да, мы уже узнали, что это и аксессуары, и какие-то моменты на одежде детской и подростковой, и есть даже ГОСТ, регулирующий наличие и качество таких элементов на одежде работников разных сфер. Давайте о видах светоотражателей поговорим.
1: Ну, в соответствии с ГОСТами выделяются следующие виды у нас световозвращающего материала. Световозвращающая пленка. Этот материал применяется для изготовления дорожных знаков, указателей, дорожных световозвращателей, устанавливаемых в вертикальном положении. Световозвращающая лента. Это материал, предназначенный для обеспечения видимости различным объектам. Благодаря своей световозвращающей ленте очертания движимых и недвижимых объектов становятся отчетливо видно в темное время суток и без использования специального освещения. В сочетании с высокой степенью износа и возможностью использовать при любых погодных условиях позволяет широко применять данный материал.
0: Угу. То есть пленка, лента световозвращающая. Что еще бывает? Какие виды?
1: Световозвращающие пришивные ленты, канты, резинки. Это материалы, которые используем при пошиве спецодежды, спортивной одежды, для оформления спортивных сумок и рюкзаков. Лента, то есть кант и резинка. Световозвращающая бывает текстильная, со специальным покрытием или изготовленная из специального полимера. Применяются для изготовления световозвращающих элементов, то есть деталь одежды, головного убора, обуви, кожи галантерейных и других изделий.
0: Угу. Ну вот, кстати, на детской одежде как раз-таки вот такие ленты бывают вшиты или нашиты, да, чтобы ребенка было видно. На рюкзаках, по-моему, тоже вот как раз-таки ленты и полосы, да, пришиты. Все, область применения понятна. Что еще бывает?
1: Текстиль светящийся. В производстве используется особая ткань с фиброволокном, за счет которого ткань светится широким спектром цветов.
0: То есть не только белым, да, может, вот и зеленым, и желтым светится.
1: Оранжевым, да.
0: Самое главное, чтобы было видно, собственно говоря, и обозначить. Хорошо. Еще какие светоотражатели бывают?
1: Есть такие, как катафоты. Жесткие материалы с ячеистой структурой световозвращателя, выполнено в виде уголковых таких отражателей, световозвращающие изделия.
0: Угу. Ну, что такое катафоты? Я думаю, каждый, у кого был в детстве велосипед, прекрасно знает, да? Вот такие специальные устройства, которые крепятся на спицы, на колеса, на багажник, на руль под рулем, да, чтобы обозначить. Ну, то есть, либо твердые, либо мягкие, либо из ткани, либо световозвращающие ленты, пленки. То есть, сегодня, да, спустя лет после изобретения, 100 лет после изобретения, световозвращающих и светоотражающих элементов целая куча, их, собственно говоря, масса. Хорошо, давайте поговорим о том, что чаще всего используется, да, и для пешеходов, что больше рекомендовано, какие подкатегории, виды изделий светоотражающих, да, что мы рекомендуем иметь в арсенале каждую семью и каждого пешехода.
1: Ну, для начала световозвращающие браслеты, брелки, подвесы. Световозвращающие браслеты – это самофиксирующиеся браслеты на твердой основе, представляют собой металлическую пластину, которая защита в полиэстер.
0: Угу.
1: Вот. Легко одевается на любую одежду, рюкзаки, сумочки. Световозвращающие брелки и подвесы – изделия, которые можно прикреплять на одежду, сумки и другие предметы и аксессуары. Наклейки световозвращающие.
0: Ой, у детей вот это популярная история. Кстати, чаще всего, наверное, брелочки и вот как раз-таки наклейки, да? Чаще вижу наклейки как раз-таки.
1: Световозвращающие наклейки. Они светящиеся в темноте и световозвращающие наклейки на автомобили, велосипеды, мотоциклы, там, скутеры всякие и другие средства передвижения. Также на одежду и аксессуары. Выделяют, например, следующие разновидности световозвращающих наклеек – это термошевроны, переводные световозвращающие наклейки для одежды и аксессуаров, термоаппликации, переводные световозвращающие наклейки на бумажной или пленочной основе, которые наносятся с помощью термопресса.
0: Ну, либо вообще обычным утюгом, да? Кстати, утюгом. Я встречала такие. На маркетплейсах можно просто утюгом, прогладив, перенести на одежду, на рюкзак, на сумку. Тоже очень удобно и недорого, кстати, друзья, бюджетно. Там 50, 70, 100 рублей за безопасность, мне кажется, вполне себе соразмерно и возможно. Хорошо, есть же наклейки, световозвращающие на транспорт. Ну, здесь дело вкуса, конечно. Кто-то хочет, кто-то не очень.
1: Да, это...
0: Ну, если велосипеды, скутеры, самокаты, здесь, конечно, ну, в большей степени это дети, подростки, молодежь, они любят такие вещи.
1: Которые, да, стойкие к воздействию тяжелых дорожных условиях, экстремальным температурам и ярким солнечным лучам.
0: Угу. Вот. Что еще бывает?
1: Световозвращающие значки еще бывают. Универсальные световозвращающие изделия для крепления на одежду, аксессуары, да, крепятся на любую текстильную поверхность с помощью безопасной булавки со скрытым острием.
0: На рюкзак, на куртку, на жилетку, на брюки прицепил. Потом, когда надо постирать, снял, почистил изделие и значок обратно. То есть, друзья, огромное количество световозвращающих элементов можно приобрести на маркетплейсах, в магазинах, в почтовых отделениях. А еще, кстати, хочется отметить, что Таулан и его коллеги очень активно распространяют совершенно бесплатно такие светоотражатели, световозвращающие элементы в учебных заведениях, в школах и детских садах. Да?
1: Общеобразовательных, везде, на дорогах.
0: Угу. Бывают такие профилактические мероприятия. Если не ошибаюсь, оперативно-профилактическое мероприятие называется «Засветись», как раз, да, чтобы «засветись», как раз-таки обозначает то, чтобы «будь виден в свете», «покажи себя», «обозначь себя». В этом году такое мероприятие тоже пройдет.
1: Да, вот мы собираемся как раз в конце октября провести такое мероприятие «Засветись», и в планах как раз-таки раздать вот эти прекрасные брелки, вы будете отражаться на дорогах, Будем раздавать их на дороге, в общеобразовательных учреждениях, будем в спортивных школах раздавать. Мы подключили администрацию, администрация тоже нам всеми силами помогает. Угу. Мы включаем все способы, чем можно предотвратить.
0: То есть, получается, для родителей даже это все будет совершенно бесплатно. Дети на собраниях, на мероприятиях в спортивных школах, в обычных школах, в садиках будут получать такие элементы. Вам останется только проследить, чтобы ребенок носил его. Да, ну вот если он идет в школу или из школы, спортивную секцию или обратно, да, на спортивную сумку или на рюкзак. Прикрепите, практически ничего не весит, да, то есть или это брелок, или наклейка, или
1: браслет. И смотрится это красиво, приятно.
0: Да, особенно если это дети, они друг перед другом хвастаются, у кого больше, да, бывает даже максимально там обклеивают 30, 40, 50 разных наклеек. Почему бы нет? Во-первых, это детям весело, во-вторых, это их безопасность. Водители будут
1: с удовольствием берут, с удовольствием в две руки получают и носят. И вешают везде, где попало.
0: Ну, отлично. Ну, пусть будет. Зато будет безопаснее на дороге. Хорошо. Есть ли какие-то важные, отдельные, особые моменты и требования к использованию светоотражателей, световозвращателей, чтобы они эффективно работали? Давайте на этом заострим внимание.
1: Да, световозвращатели должны быть заметны водителю с различных направлений. То есть спереди, сзади, из боков.
0: То есть желательно несколько. То есть, да, справа, слева, спереди, сзади.
1: Везде можно прямо, чтобы у вас было ярко видно ночью. Темное время. Чем ближе цвет световозвращателя к белому, тем ярче его вообще, в принципе, световозвращение.
0: То есть, получается, если белый световозвращатель, то он будет ярче.
1: Еще ярче, да.
0: То есть, надо выбирать светлые элементы, да, там ярко-зеленые, желтые,
1: оранжевые,
0: да. белые. Все, чем ближе к белому, тем больше заметен. Хорошо.
1: Да, в принципе, не рекомендуется выбирать световозвращатель с темными, там, синими, черными цветами. Предпочтение отдавайте белому, вот как вы сказали, желтым, оранжевым цветам. Наиболее эффективно для безопасности на дорогах сочетание материалов с флуоресцентные материалы желтый и оранжевый, которые хорошо видны и днем, и в вечернее время, и световозвращающих материалов.
0: То есть получается флуоресцентные, светящиеся, белые, желтые, оранжевые, да, вот самые такие выгодные. Хорошо. Какой по площади, по размеру должен быть светоотражатель?
1: Оптимальная площадь поверхности одного световозвращающего элемента от 2,5 до 3 сантиметров, вот так вот. Бывает еще чуть больше световозвращающих элементов, много не бывает. Чем больше их, тем лучше. Вот. Чтобы купить настоящий световозвращатель, а не игрушку, сувенир, например, вот, спрашивайте там, у продавцов, есть ли сертификат на световозвращательный элемент. Форму выбирайте самую простую. Полоска, круг, квадрат. Правильные сертифицированные световозвращающие элементы, то есть видимость в них 400 метров при скорости 90 км в час. Световозвращающий элемент должен светиться 8 секунд. При скорости 60 км в час 24 секунды.
0: То есть, получается, вот на скорости 90 км в час один качественный световозвращающий элемент позволит водителю иметь 8 секунд на принятие решения, на торможение, на смену тактики, да, движения. Расстояние 400 метров, 8 секунд при скорости 90 км в час. И 24 секунды при скорости 60 км в час, видимость 400 метров. То есть вполне себе достаточное время, чтобы спасти жизнь пешехода на
1: при
0: такой дороге.
1: При соблюдении правил безопасности это абсолютно реальная цифра. Здесь можно остановиться и сделать все, что угодно.
0: Хорошо, давайте поговорим об ответственности. Мы сказали, что обязанность иметь световозвращающие элементы при движении в темное время суток на загородных неосвещенных дорогах, это теперь обязанность, именно прописанная в законе. И есть даже административное наказание для людей, которые нарушают такие требования. Я думаю, почему введена такая относительно недавно эта норма законодательства, понятно, да, у нас опять же преимущественно сельскохозяйственный регион, да, много малых населенных пунктов, не везде есть освещение, люди идут по дорогам, по проселочным, по пешим, по неосвещенным. И да, я думаю, каждый так или иначе слышал историю о том, как человека сбили, человек погиб на дороге, да, от автомобиля, был незаметен, естественно. И, к сожалению, эти правила написаны кровью. Давайте поговорим об ответственности. Вам слово.
1: Наезд на пешеходов – один из самых распространенных видов дорожно-транспортных происшествий. Основная доля наездов с тяжким последствием приходится на темное время суток. Когда водителю сложно заметить вышедших на проезжую часть людей и помочь водителям, транспортных средств заблаговременно увидеть пешехода помогут световозвращающие элементы. Госавтоинспекция обращает внимание, что водитель, покидая транспортное средство вне населенного пункта, становится пешеходом, что также обязывает его использовать световозвращающие элементы. Согласно пункту 4.1 правил дорожного движения, при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителям транспортных средств. Нарушение пешеходам правил дорожного движения влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей, статья 12.29 КОАП РФ. Уважаемые пешеходы, помните, что ваша безопасность в ваших руках. Используйте световозвращающие элементы на одежде во время передвижения по проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости.
0: Ну и, конечно же, это надо делать не из-за боязни получить штраф в размере 500 рублей. Да, сумма, может быть, для кого-то покажется смешная или такая незначительная. Помните, что цена ошибки, да, и не ношение вот таких элементов, не использование светоотражателей в темное время на неосвещенных дорогах, цена жизни. Друзья, буквально несколько минут остается у нас до завершения нашего радиоэфира. Хочу напомнить, что проходят мероприятия Всероссийской недели, посвященные вопросам обеспечения безопасности детей на дорогах. Мероприятия проходят на территории страны с 21 по 27 сентября. Неделя направлена на привлечение внимания самой широкой общественности к проблеме снижения аварийности с участием несовершеннолетних. Также на совершенствование методов профилактики таких ДТП и повышение у школьников, их педагогов и руководителей разных направлений культуры безопасного поведения на дорогах. Статистика такая, за 8 месяцев с начала года в стране отмечается снижение основных показателей аварийности с участием детей до 16 лет. Количество ДТП, число погибших и раненых в них несовершеннолетних сократилось на 2% и 17%, а также на 2%, соответственно. Это количество ДТП снизилось на 2%, число погибших на 17%, а число раненых на 2%. Мероприятия в рамках Всероссийской недели безопасности дорожного движения проводят сотрудники госавтоинспекции, посещают образовательные учреждения, проводят встречи с родителями, детьми, молодежью, работают на дорогах. Таулан, как в вашем районе? Присоединились уже к мероприятиям Всероссийской недели безопасности дорожного движения?
1: Да, в полный рост наша госавтоинспекция работает в этом направлении. Мы совместно с администрацией нашего района исполняем все поручения, которые позволяют предотвращать и сокращать дорожно-транспортные происшествия. Мы посещаем все общеобразовательные учреждения, спортивные школы, посещаем художественные кружки, детские сады. И везде сотрудниками ДПС, госавтоинспекции проводятся лекции, мероприятия всякие, конкурсы для того, чтобы наши маленькие пешеходы были в безопасности. На родительских собраниях освещаем тему БДД, чтобы они пристально смотрели за своими несовершеннолетними детьми, чтобы при перевозке детей не нарушали правила дорожного движения.
0: Ну и световозвращателями делитесь.
1: Световозвращающие элементы, да, это важная часть. Мы
0: Ну и завершая наш радиоэфир, да, вот хочется, чтобы вы как раз-таки обратились по вот сегодняшней теме, световозвращатели, они действительно жизненно необходимы пешеходам, а сегодня мы, кстати, узнали, что и водитель, выходя из автомобиля, тоже, напомнили точнее об этом, становится пешеходом. Ну и подытоживая нашу сегодняшнюю встречу, хочется, чтобы вы обратились к нашим радиослушателям с напутствием.
1: Уважаемые пешеходы, помните, что ваша безопасность в ваших руках. Используйте световозвращающие элементы на одежде во время передвижения по проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости. Кроме того, уделите особое внимание юным участникам дорожного движения. Проконтролируйте, чтобы в ваших детях всегда были элементы со световозвращающим покрытием.
0: Ну что, друзья, насколько это важно, мы сегодня уже поняли, да, если вдруг на каких-то встречах, мероприятиях ваш ребенок не получил светоотражатель, приобретайте разнообразие, да, взрослых тоже касается, друзья, помним, что есть административный штраф и опасность быть сбитым автомобилем, быть неувиденным на дороге, поэтому сейчас темнеет уже достаточно рано, уже в 7 часу сумерки, кстати, поэтому снабжаем себя такими элементами, тем более, если вы часто в темное время суток идете пешком вдоль дорог, пересекаете дороги, особенно если это за городом, это потенциально опасно. Помните об этом. Друзья, на сегодня все. Наш радиоэфир завершился. Благодарим гостя, инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения отдела МВД России по Жгутинскому району, лейтенант полиции Таулана Ибрагимова. Спасибо огромное. Ждем и рады вам всегда в нашей студии. Друзья, берегите себя, своих близких. Прощаемся. До новых радиовстреч. Впереди у нас...
2: Реклама.

0: 6. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс Банк, ОТП Банк, Тинькофф Банк, Хоум Банк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Преградной, 17.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Состоялось первое заседание Государственной Думы Российской Федерации 9-го созыва. По итогам выборов Карачаево-Черкесию в новом составе Госдумы представляют два депутата. Салтан Жашарбекович Узденов избран по одномандатному избирательному округу номер 19 и Михаил Евгеньевич Старшинов избран в составе федерального списка партии «Единая Россия». Глава Карачаево-Черкесии отметил, что за время работы в предыдущем составе Госдумы они зарекомендовали себя как ответственные и инициативные парламентарии. Оба депутата хорошо знают проблемы и потребности нашей республики. Тимрезов выразил уверенность, что в новом созыве Салтан Узденов и Михаил Старшинов продолжат активно работать, поддерживать важные для Карачаево-Черкесии инициативы и содействовать реализации значимых для региона и его жителей проекты. В мэрии Черкесска состоялось совещание по процессу разработки мастер-плана развития республиканской столицы с участием сотрудников финансового института Дом РФ, мэрии Черкесска, Минстроя Республики, депутатов городской думы, руководителей ресурсоснабжающих и других городских организаций. Мэр Алексей Баскаев обозначил ключевые направления развития Черкесска и проблемы. Это синхронизация строительства жилых комплексов, инженерной и транспортной инфраструктуры, перенос некоторых учреждений за пределы центра города, создание мест притяжения для бизнеса и туристов, решение вопросов с ливневой канализацией и расширением дорог, модернизация очистных сооружений, высвобождение территорий под парки и мини-парки. Городу нужен и свой архитектурный код. Специалисты внесли предложения по дополнительным мощностям в электро-, тепло- и водоснабжении, преображении фасадов домов с помощью муралов. Поступили предложения по созданию рекреации к лечебно-реабилитационному центру Черкесска с выходом к реке и создании делового и гостиничного комплекса. В ауле Эльбурган завершается строительство нового здания врачебной амбулатории. Строительство объекта ведется в рамках нацпроекта «Продолжительная активная жизнь» и региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Работы по строительству и обновлению медицинских учреждений ведутся в селах Эльтерка, Чинджага, Счастливая, Костахитогурова, Кумыш, Исправная, Кардоникская, в поселке Домбай, аулах Эркеншахар и Красный Восток. Строятся новые фельдшерско-акушерские пункты в Кичи-Булыке и Кызыл-Тагае. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 5. Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
3: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
4: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа — все под контролем.
5: Красота-то какая! Лепота!
6: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
7: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

спортивные новости. Карачаево-Черкесии, в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. В Кисловодске прошли всероссийские соревнования по спортивной борьбе в дисциплине панкратион. По итогам соревнований сборная нашей республики заняла 3-е общекомандное место. В копилке наших борцов 35 медалей, 14 золотых, 13 серебряных и 8 бронзовых. Большой вклад в результат команды внесли тренеры Сауран Наетов, Арсен Батчаев, Азамат Кубанов, Амаль Агиров, Вячеслав Яковлев, Мурат Гагуев и Аслан Быддаев. 5 медалей завоевали спортсмены из Карачаево-Черкесии на межрегиональном турнире по настольному теннису «Будущее России, будущее Кавказа», который прошел в Черкесске. Наши земляки показали отличные результаты. Серебро в категории до 14 лет у Алии Канаматовой. Золото в категории юниоры до 18 лет завоевал Евгений Нескин. Среди юниоров до 18 лет серебро у Андрея Бурак, бронза у Каримулы Ярикова. В той же категории золото завоевала Елизавета Шихабахова. Тренируют наших спортсменов Павел Цпин и Руслан Погорелов. Добавим, что почетными гостями турнира стали Кирилл Скачков, мастер спорта России международного класса по настольному теннису, и представитель Федерации настольного тенниса России Наталья Золотовская. 26 сентября на территории парка культуры и отдыха «Зеленый остров» в Черкесске состоялся один из самых массовых стартов года – Всероссийский день бега кросс-нации. Праздник спорта объединил свыше 200 участников – от совсем юных детей, делающих свои первые шаги в легкой атлетике, до любителей здорового образа жизни старшего поколения. Атмосфера на дистанции была по-настоящему семейной и дружеской. На стартовой линии плечом к плечу стояли и школьники, и целые династии, и корпоративные команды. В рамках забега определили победителей и призеров в номинациях «Мужчины – основная возрастная группа», «Женщины – основная возрастная группа», «Юноши и девушки – юниоры». Кросс-нации в очередной раз доказал, что бег объединяет поколения и делает нас сильнее. В Черкесске стартовал футбольный турнир в рамках городской спартакиады школьников. За победу борются 170 юных футболистов, учащиеся 7, 8 и 9 классов в составе команд спортивных клубов республиканской столицы. Первые матчи одномоментно прошли на двух площадках – на территории лицея номер 15 и школы номер 6. Матчевые встречи продолжатся до 2 октября. В заключительный день определятся победители и призеры футбольного турнира. Ранее первым этапом городской спартакиады школьников стали испытания комплекса ГТО. На стадионе «Нарт» около 200 школьников и воспитанников спортивных школ Черкесска соревновались в беге, прыжках в длину, подтягиваниях и других дисциплинах. Спартакиада продолжится в середине ноября соревнованиями по волейболу. А вообще, в течение всего учебного года также запланированы турнир по шахматам и другие состязания. Общие итоги городской спартакиады школьников подведут в мае. Общие итоги городской спартакиады школьников подведут в мае.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста. Rewind.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

про себя шепчу. Я тебя люблю.

0: 105.5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: 1 октября в 18:30 в Государственной филармонии КЧР, улица Первомайская, 26, пройдет концерт «Осенняя симфония», посвященный Международному дню музыки. На сцене вокально-классическая группа «Вдохновение» и камерный ансамбль «Джанклыч». В программе произведения Рахманинова, Глинки, Шуберта и Пахмутовой. Билеты в кассе филармонии и на Яндекс.Афише. Справки по телефону 26 55 25. Льготы уточняйте в кассе.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
3: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
4: ОСАГО в Альфа-страховании.
5: Вот настоящий порядок.
6: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
2: Красота-то какая, лепота. Да.
7: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
8: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
9: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
10: 265-888.

Прогноз погоды на КЧР ФМ 104.5 ФМ. По сообщениям синоптиков, в четверг, 1 октября, в Черкесске в ночные часы плюс 10 градусов, днем не сильно теплее, плюс 15. Пасмурно, небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 8 градусов, днем до плюс 16, пасмурно, небольшой дождь. В Домбае плюс 5 ночью, днем плюс 13 градусов, пасмурно, небольшой дождь, туман. В Архызе ночью плюс 3, днем до плюс 13 градусов, пасмурно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В нашем районе вы уже не встретите этих дедушкиных обычаев и бабушкиных обрядов.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и это новый выпуск радиопередачи «Моя Республика». Цикл приурочен к проведению в Карачаево-Черкесии Года духовного и культурного наследия народов региона. Он также станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о производстве бурок. Бурки были важной продукцией войлочного производства. Бурки выделывались женщинами в каждой семье, если была шерсть. Весной и осенью каждая женщина на бурках могла заработать немалую сумму. Процесс бурочного производства проходил ряд последовательных процессов. На первой стадии подбиралась шерсть 7-9 килограммов. Она вымачивалась в проточной воде. Затем вымывалась в горячей воде с мылом. Далее подготовленная шерсть тщательно подбиралась и сортировалась. Отдельно выбирали косицу, сюзюк и подшерсток, мамук. Далее шерсть расчесывали и разрыхляли с помощью лучка, джая, и двух деревянных палочек, их называли сипи. После производилась кладка шерсти на циновку, чий. Слой подшерстка покрывали слоем косицы. Следом поливали горячей мыльной водой, сворачивали массу вместе с циновкой в рулон. Ритмичными движениями локтей вперед и назад проводили процедуру валяния. После первого уваливания снимали бурочник от циновки и приступали ко второй стадии уваливания на поверхности плетенки. Ее называли джамчи четен. С помощью бурочной щетки джамчи тарак время от времени поднимали ворс. Для лучшего поднятия ворса бурочник укладывали ворсом вниз, переворачивали, наносили золу и при помощи палок вбивали в ворс. Затем бурку промывали в проточной воде и хлестали по водной поверхности. В последующем бурочник складывали вдвое и скручивали в рулон. Перевязав веревкой бурку, подвешивали на подсушивание. После этого проводили процедуру окрашивания – буяу-лау. Необходимую краску вываривали из коры деревьев – дуба, бука, ольхи или березы. Добавляли в нее медный купорос и иногда щелочь. В раствор погружали бурочник. Окрашенный бурочник высушивали и затем промывали в проточной воде. На ворсовую поверхность наносили щелочную массу или мыльную пену и начесывали для поднятия ворса. Процедура повторялась несколько раз, сочетаясь с уваливанием. После просушки готовый бурочник подвергали кройке и шитью. Края бурки до пояса отделывали сафьяном и галунами, а ниже пояса – тесьмой. В зависимости от заказа или спроса подбирался цвет – белый, черный или коричневый. Обыкновенная бурка имела несколько разновидностей. Анди джамчи – андийская, тешелеген анди джамчи – раскладная андийская, суйрулган анди джамчи – андийская с пришитым ворсом. Кроме того, для пастухов и чабанов изготавливали специальную бурку гебенек – одежду из бурочника с рукавами и пришитым капюшоном. Сама технология изготовления бурок варьировалась в зависимости от того, производились ли они на продажу или же для собственных бытовых нужд. Бурки, идущие на продажу, были более легкими и худшего качества. Они изготавливались из шерсти весенней стрижки. Бурки на заказ были более высокого качества, и на их изготовление расходовали больше шерсти. Процесс изготовления кошмовальных изделий, за исключением небольших изделий, например, молитвенных ковриков и войлочных головных уборов, носил коллективный характер. Здесь большую роль играла кооперация труда, маммат, родственников и соседей. Ну и это все, что я успеваю вам рассказать в этом радиовыпуске. Еще больше интересных фактов о традициях, культуре и обычаях народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших следующих радиовыпусках. До новых встреч!

0: 5.
1: Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступай в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона. На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 206.

0: Теберде, 19.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Состоялось первое заседание Государственной Думы Российской Федерации 9-го созыва. По итогам выборов Карачаево-Черкесию в новом составе Госдумы представляют два депутата. Салтан Жашарбекович Узденов избран по одномандатному избирательному округу номер 19 и Михаил Евгеньевич Старшинов избран в составе федерального списка партии «Единая Россия». Глава Карачаево-Черкесии отметил, что за время работы в предыдущем составе Госдумы они зарекомендовали себя как ответственные и инициативные парламентарии. Оба депутата хорошо знают проблемы и потребности нашей республики. Тимрезов выразил уверенность, что в новом созыве Салтан Узденов и Михаил Старшинов продолжат активно работать, поддерживать важные для Карачаево-Черкесии инициативы и содействовать реализации значимых для региона и его жителей проекты. В мэрии Черкесска состоялось совещание по процессу разработки мастер-плана развития республиканской столицы с участием сотрудников финансового института Дом РФ, мэрии Черкесска, Минстроя Республики, депутатов городской думы, руководителей ресурсоснабжающих и других городских организаций. Мэр Алексей Баскаев обозначил ключевые направления развития Черкесска и проблемы. Это синхронизация строительства жилых комплексов, инженерной и транспортной инфраструктуры, перенос некоторых учреждений за пределы центра города, создание мест притяжения для бизнеса и туристов, решение вопросов сливневой канализации и расширением дорог, модернизация очистных сооружений, высвобождение территорий под парки и мини-парки. Городу нужен и свой архитектурный код. Специалисты внесли предложения по дополнительным мощностям в электро-, тепло- и водоснабжении, преображении фасадов домов с помощью муралов. Поступили предложения по созданию рекреации к лечебно-реабилитационному центру Черкесска с выходом к реке и созданию делового и гостиничного комплекса. В ауле Эльбурган завершается строительство нового здания врачебной амбулатории. Строительство объекта ведется в рамках нацпроекта «Продолжительная активная жизнь» и региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Работы по строительству и обновлению медицинских учреждений ведутся в селах Эльтерка, Чинджага, Счастливая, Костахитагурова, Кумыш, Исправная, Кардоникская, в поселке Домбай, аулах Эркеншахар и Красный Восток. Строятся новые фельдшерско-акушерские пункты в Кичи-Балыке и Кызыл-Тагае. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Скажи, куда летят годы, разбросав нас, как листья? И кто сменил коды? Мы в моменте зависли. А я все еще помню то, что встретил однажды. Но в ту же самую реку не войти дважды.
1: Знаешь, моя слабость, наверное, в том, что я слишком крут, чтобы набрать, поговорить, увидеть тебя на пару минут. Не было времени, а если честно, просто не было сил. Твой силуэт, как дежавю, обратный эффект. Все, я поплыл, я знаю, что бред. Прошло уже столько лет. Помнишь старую рекламу Nokia? Между нами коннект. Зима подходит к концу, я вдруг вспомнил, как все это было. Я просто посылаю в небо сигнал.

социальные сети — это яд. Сейчас на нем все висят. Так вот, я заходил на твою страницу пару дней назад. Помню раньше свадьба, Мальдивы, шампанское, фото с обручальным кольцом. А сейчас? Так и знал. Да гори оно все огнем. А что говорить о нем? Я знаю, вы в разводе. Не одна ты подверглась этой дурацкой современной моде. Рутина обычного быта, как городская воронка. Работаешь как за двоих, одна воспитывает.

0: на заднем сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888.

прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в четверг, 1 октября, в Черкесске в ночные часы плюс 10 градусов, днем не сильно теплее, плюс 15. Пасмурно, небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 8 градусов, днем до плюс 16, пасмурно, небольшой дождь. В Домбае плюс 5 ночью, днем плюс 13 градусов, пасмурно, небольшой дождь, туман. В Архызе ночью плюс 3, днем до плюс 13 градусов, пасмурно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: и 5.
1: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года, обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-800.

0: Преградной 20.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Состоялось первое заседание Государственной Думы Российской Федерации 9-го созыва. По итогам выборов Карачаево-Черкесию в новом составе Госдумы представляют два депутата. Салтан Жашарбекович Узденов избран по одномандатному избирательному округу номер 19 и Михаил Евгеньевич Старшинов избран в составе федерального списка партии «Единая Россия». Глава Карачаево-Черкесии отметил, что за время работы в предыдущем составе Госдумы они зарекомендовали себя как ответственные и инициативные парламентарии. Оба депутата хорошо знают проблемы и потребности нашей республики. Тимрезов выразил уверенность, что в новом созыве Салтан Узденов и Михаил Старшинов продолжат активно работать, поддерживать важные для Карачаево-Черкесии инициативы и содействовать реализации значимых для региона и его жителей проекты. В мэрии Черкесска состоялось совещание по процессу разработки мастер-плана развития республиканской столицы с участием сотрудников финансового института Дом РФ, мэрии Черкесска, Минстроя Республики, депутатов городской думы, руководителей ресурсоснабжающих и других городских организаций. Мэр Алексей Баскаев обозначил ключевые направления развития Черкесска и проблемы. Это синхронизация строительства жилых комплексов, инженерной и транспортной инфраструктуры, перенос некоторых учреждений за пределы центра города, создание мест притяжения для бизнеса и туристов, решение вопросов сливневой канализации и расширением дорог, модернизация очистных сооружений, высвобождение территорий под парки и мини-парки. Городу нужен и свой архитектурный код. Специалисты внесли предложения по дополнительным мощностям в электро-, тепло- и водоснабжении, преображении фасадов домов с помощью муралов. Поступили предложения по созданию рекреации к лечебно-реабилитационному центру Черкесска с выходом к реке и созданию делового и гостиничного комплекса. В ауле Эльбурган завершается строительство нового здания врачебной амбулатории. Строительство объекта ведется в рамках нацпроекта «Продолжительная активная жизнь» и региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Работы по строительству и обновлению медицинских учреждений ведутся в селах Эльтерка, Чинджага, Счастливая, Костахитагурова, Кумыш, Исправная, Кардоникская, в поселке Домбай, аулах Эркеншахар и Красный Восток. Строятся новые фельдшерско-акушерские пункты в Кичи-Балыке и Кызыл-Тагае.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в четверг, 1 октября, в Черкесске в ночные часы плюс 10 градусов, днем не сильно теплее, плюс 15. Пасмурно, небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 8 градусов, днем до плюс 16, пасмурно, небольшой дождь. В Домбае плюс 5 ночью, днем плюс 13 градусов, пасмурно, небольшой дождь, туман. В Архызе ночью плюс 3, днем до плюс 13 градусов, пасмурно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: КЧРФМ 104.5 Карачаевск.
1: Здесь небеса с горами воедино. Здесь птичьи песни вторят звон ручья.

0: 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Анна Гончарова, и это новый выпуск радиопередачи из цикла «Моя республика». Этот цикл о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Он приурочен к проведению в республике года духовного и культурного наследия народов региона и станет вкладом в год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем о свадебных традициях кубанских нагайцев, а в частности о сватовстве. Со временем некоторые моменты традиционной свадьбы незаслуженно забываются. У нагайцев это, например, состязание конников, борцов, силачей по поднятию тяжести, певцов, но многие бытуют до сих пор. Например, обряд кашуф – избегание невесты родителей, старших родственников мужа, а также избегание женихом родителей невесты. В прошлом о желании девушки выйти замуж за того или иного парня никто не спрашивал. Парень также был неволен в выборе невесты. Это решали его и ее отец, и старшие родственники. В настоящее время решающий голос остается за девушкой и парнем. Свадьбу проводят, считаясь с их мнением. Современный свадебный цикл кубанских нагайцев состоит из элементов – сватовство, кыс-айтыруф, торжественная регистрация брака и свадебный вечер в доме невесты, церемония привода невесты в дом жениха и большая свадьба – бет-ашар-той в доме жениха. Сватовство у нагайцев несколько похоже на церемонию сватовства, например, у узбеков, киргизов, казахов и некоторых народов Северного Кавказа. Узнав о взаимной склонности молодых, родители жениха посылают к родителям невесты сватов – кудалар. Сватами выбирают всеми уважаемых стариков, славящихся своим красноречием и хорошо знающих свадебный обряд. В наши дни отец девушки заранее ставится в известность о приходе сватов. Об этом ему сообщает жена, которой дочь поверяет свои секреты. Сватов торжественно встречают и усаживают на почетное место тер или тор. После угощения гости, поговорив о житейских делах, переходят к главной цели визита. Если стороны находят общий язык, то сразу же решают вопрос и о дне свадьбы. В прошлом у нагайцев отец девушки, если и был согласен выдать дочь замуж, все же не давал ответа сватам сразу, а говорил, что подумает, посоветуется с родственниками. Сваты приходили второй, а иногда и третий раз, и только тогда получали положительный ответ. Ответа не давали до тех пор, пока семья девушки не соберет сведений о положении семьи жениха.

право встречаться и разговаривать с матерью и отцом невесты, а также со старшими ее родственниками, дядями, братьями и так далее. В прошлом от соблюдения этого обычая молодой мужчина освобождался через 6-8 месяцев со дня свадьбы после совершения обряда показа жениха. Киев, Кургистуф. В определенный день молодой мужчина вместе с друзьями приглашался в дом родителей жены. Он обычно приходил с подарками для них. Во время угощения тесть произносил тост в честь молодых, давал жизненные советы. С этого дня молодой муж мог беспрепятственно ходить в дом отца жены. Невеста до свадьбы также придерживалась обряда избегания. После свадьбы молодая почти сразу показывается матери и родственникам мужа. Однако свекра она не видит еще около года, до тех пор, пока свекор не даст согласия увидеть невестку. При первой встрече свекор, свекровь и родственники мужа одаривают молодую. Сейчас это, как правило, золото, а обряд часто устраивают во время или сразу после свадьбы. В свою очередь и молодая одаривает новых родственников. Один из запретов для невесты – после сватовства не называть родных жениха по имени. Она должна давать им ласкательные имена. Например, Кишке-Яс – маленький мальчик, или Мырзам – мой господин. Еще больше о традициях и обычаях народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших ближайших выпусках. Но на сегодня все.

0: в Архызе 21.00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В Петербургском историческом парке «Россия. Моя история» состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню единства народов Дагестана и Году единства народов России. Программа включала дискуссионную площадку «Единство в многообразии», где участники обсудили важность сохранения традиций и укрепления межнационального согласия. Также на площадке мультимедийного комплекса развернулись тематические выставки. Посетители смогли познакомиться с работами дагестанских художников, изделиями народных промыслов и коллекции кукол в национальных костюмах. Творческую часть праздника составили выступления коллективов Санкт-Петербурга и Дагестана. Подобные встречи помогают жителям разных регионов лучше понимать традиции друг друга и укрепляют дружбу между народами. Ингушетия. Художники из 4 регионов России приступили к созданию картин об Ингушетии. В регионе стартовал первый всероссийский пленэр «Ингушетия. Территория искусства». В центре внимания художников – горные ландшафты республики и объекты историко-архитектурного наследия, древние башенные комплексы, храмы, склепы и другие памятники. Созданные профессиональными художниками работы пополнят собрание Государственного музея изобразительных искусств. Кроме того, по итогам проекта будет развернута выставка, где зрители смогут увидеть регион глазами современных мастеров. Пленэр планируется проводить ежегодно. Кабардино-Балкария. На Эльбрусе в Кабардино-Балкарии началось строительство фундамента высокогорной гостиницы «Приют 11». Экстремальные работы на высоте более 4000 метров могут длиться только несколько месяцев в году. Завершить весь объект подрядчик должен к концу 2028 года. На 2 подземных и 3 надземных этажах создадут 19 номеров для совершающих восхождение на Эльбрус. Жилые комнаты для персонала, душевые, обеденный зал, а также технические и хозяйственные помещения. В комплексе разместятся горный отряд МЧС и самая высокогорная в стране метеостанция. Карачаево-Черкесия. Тибердинский нацпарк вошел в топ-10 популярных заповедных территорий России. За лето Тибердинский национальный парк посетили более 120 тысяч человек. С таким показателем достопримечательность Карачаево-Черкесии вошла в десятку самых популярных заповедных территорий страны. В топ также вошли нацпарки Кисловодский в Ставропольском крае и Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии. Северная Осетия. Северная Осетия получит почти 317 миллионов рублей на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса в 2026 году. Об этом сообщается на сайте правительства России. Всего же на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса в 2026 году в размере более 5,5 миллиардов рублей направят 6 регионам Северокавказского федерального округа. Помимо Северной Осетии средства получат Дагестан, Кабардино-Балкария, Ставропольский край, Карачаево-Черкесия и Ингушетия. Ставропольский край. Всероссийская федерация легкой атлетики запустила в Ставрополе круглогодичный бесплатный беговой центр для любителей спорта и всех, кто ведет активный образ жизни. Здесь оборудовали 200-метровый круг с 4 беговыми дорожками, установили воркаут-комплексы, тренажеры, обустроили детскую площадку и зоны отдыха. Внутри центра расположены мужские и женские раздевалки, душевые, персональные шкафчики, общий зал, тренерская и спортзал. Ежедневно он сможет принимать до 400 посетителей. Ставрополь стал 4-м по счету городом в стране и 2-м в СКФО после Владикавказа, где открыт беговой центр. Главная цель проекта – вовлечь как можно больше людей в регулярные занятия и сделать бег доступным каждому. Чечня. В Духовном управлении мусульман Чеченской Республики 167 выпускников получили сертификаты, подтверждающие успешное прохождение курса подготовки преподавателей Священного Корана. Сертификаты официально подтверждают право обучать чтению Священного Корана. За все время реализации данной программы полный курс обучения и аттестацию прошли 1820 преподавателей. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств региона Северного Кавказа.
3: Даже в зеркале

Значит так. Женит, согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в четверг, 1 октября, в Черкесске в ночные часы плюс 10 градусов, днем не сильно теплее, плюс 15. Пасмурно, небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 8 градусов, днем до плюс 16. Пасмурно, небольшой дождь. В Домбае плюс 5 ночью, днем плюс 13 градусов, пасмурно, небольшой дождь, туман. В Архызе ночью плюс 3, днем до плюс 13 градусов, пасмурно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 101.5.
1: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: Вы сюда приехали, чтобы записывать сказки, Майтли. А мы здесь работаем, чтобы сказку сделать были, Майтли, а?
1: Пада.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и это новый выпуск радиопередачи «Моя Республика». Цикл приурочен к проведению в Карачаево-Черкесии Года духовного и культурного наследия народов региона. Он также станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о производстве бурок. Бурки были важной продукцией волочного производства. Бурки выделывались женщинами в каждой семье, если была шерсть. Весной и осенью каждая женщина на бурках могла заработать немалую сумму. Процесс бурочного производства проходил ряд последовательных процессов. На первой стадии подбиралась шерсть 7-9 килограммов. Она вымачивалась в проточной воде. Затем вымывалась в горячей воде с мылом. Далее подготовленная шерсть тщательно подбиралась и сортировалась. Отдельно выбирали косицу, сюзюк и подшерсток, мамук. Далее шерсть расчесывали и разрыхляли с помощью лучка, джая, и двух деревянных палочек, их называли сипи. После производилась кладка шерсти на циновку, чий. Слой подшерстка покрывали слоем косицы. Следом поливали горячей мыльной водой, сворачивали массу вместе с циновкой в рулон. Ритмичными движениями локтей вперед и назад проводили процедуру валяния. После первого уваливания снимали бурочник от циновки и приступали ко второй стадии уваливания на поверхности плетенки. Ее называли джамчи читен. С помощью бурочной щетки джамчи тарак время от времени поднимали ворс. Для лучшего поднятия ворса бурочник укладывали ворсом вниз, переворачивали, наносили золу и при помощи палок вбивали в ворс. Затем бурку промывали в проточной воде и хлестали по водной поверхности. В последующем бурочник складывали вдвое и скручивали в рулон. Перевязав веревкой бурку, подвешивали на подсушивание. После этого проводили процедуру окрашивания – буяулау. Необходимую краску вываривали из коры деревьев – дуба, бука, ольхи или березы. Добавляли в нее медный купорос и иногда щелочь. В раствор погружали бурочник. Окрашенный бурочник высушивали и затем промывали в проточной воде. На ворсовую поверхность наносили щелочную массу или мыльную пену и начесывали для поднятия ворса. Процедура повторялась несколько раз, сочетаясь с уваливанием. После просушки готовый бурочник подвергали кройке и шитью. Края бурки до пояса отделывали сафьяном и галунами, а ниже пояса – тесьмой. В зависимости от заказа или спроса подбирался цвет – белый, черный или коричневый. Обыкновенная бурка имела несколько разновидностей – анди-джамчи – андийская, тешелиген анди-джамчи – раскладная андийская, сюрулган анди-джамчи – андийская с пришитым ворсом. Кроме того, для пастухов и чабанов изготавливали специальную бурку гебенек – одежду из бурочника с рукавами и пришитым капюшоном. Сама технология изготовления бурок варьировалась в зависимости от того, производились ли они на продажу или же для собственных бытовых нужд. Бурки, идущие на продажу, были более легкими и худшего качества. Они изготавливались из шерсти весенней стрижки. Бурки на заказ были более высокого качества, и на их изготовление расходовали больше шерсти. Процесс изготовления кошмовальных изделий, за исключением небольших изделий, например, молитвенных ковриков и войлочных головных уборов, носил коллективный характер. Здесь большую роль играла кооперация труда, маммат, родственников и соседей. Ну и это все, что я успеваю вам рассказать в этом радиовыпуске. Еще больше интересных фактов о традициях, культуре и обычаях народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших следующих радиовыпусках. До новых встреч!

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Кызылтуберде 23:00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Состоялось первое заседание Государственной Думы Российской Федерации 9-го созыва. По итогам выборов Карачаево-Черкесию в новом составе Госдумы представляют два депутата. Салтан Жашарбекович Узденов избран по одномандатному избирательному округу номер 19 и Михаил Евгеньевич Старшинов избран в составе федерального списка партии «Единая Россия». Глава Карачаево-Черкесии отметил, что за время работы в предыдущем составе Госдумы они зарекомендовали себя как ответственные и инициативные парламентарии. Оба депутата хорошо знают проблемы и потребности нашей республики. Тимрезов выразил уверенность, что в новом созыве Салтан Узденов и Михаил Старшинов продолжат активно работать, поддерживать важные для Карачаево-Черкесии инициативы и содействовать реализации значимых для региона и его жителей проекты. В мэрии Черкесска состоялось совещание по процессу разработки мастер-плана развития республиканской столицы с участием сотрудников финансового института Дом РФ, мэрии Черкесска, Минстроя Республики, депутатов городской думы, руководителей ресурсоснабжающих и других городских организаций. Мэр Алексей Баскаев обозначил ключевые направления развития Черкесска и проблемы. Это синхронизация строительства жилых комплексов, инженерной и транспортной инфраструктуры, перенос некоторых учреждений за пределы центра города, создание мест притяжения для бизнеса и туристов, решение вопросов с ливневой канализацией и расширением дорог, модернизация очистных сооружений, высвобождение территорий под парки и мини-парки. Городу нужен и свой архитектурный код. Специалисты внесли предложения по дополнительным мощностям в электро-, тепло- и водоснабжении, преображении фасадов домов с помощью муралов. Поступили предложения по созданию рекреации к лечебно-реабилитационному центру Черкесска с выходом к реке и создании делового и гостиничного комплекса. В ауле Эльбурган завершается строительство нового здания врачебной амбулатории. Строительство объекта ведется в рамках нацпроекта «Продолжительная активная жизнь» и региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Работы по строительству и обновлению медицинских учреждений ведутся в селах Эльтерка, Чинджага, Счастливая, Костахитогурова, Кумыш, Исправная, Кардоникская, в поселке Домбай, аулах Эркеншахар и Красный Восток. Строятся новые фельдшерско-акушерские пункты в Кичи-Булыке и Кызыл-Тагае. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том, что друг друга забыли.

0: шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы...
1: Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM.
1: По сообщениям синоптиков, в четверг, 1 октября, в Черкесске в ночные часы плюс 10 градусов, днем не сильно теплее, плюс 15. Пасмурно, небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 8 градусов, днем до плюс 16, пасмурно, небольшой дождь. В Домбае плюс 5 ночью, днем плюс 13 градусов, пасмурно, небольшой дождь, туман. В Архызе ночью плюс 3, днем до плюс 13 градусов, пасмурно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
1: 265-888. Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Это не Земля и не Африка, родной.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Черкесски «Три ночи».
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Состоялось первое заседание Государственной Думы Российской Федерации 9-го созыва. По итогам выборов Карачаево-Черкесию в новом составе Госдумы представляют два депутата. Салтан Жашарбекович Узденов избран по одномандатному избирательному округу номер 19 и Михаил Евгеньевич Старшинов избран в составе федерального списка партии «Единая Россия». Глава Карачаево-Черкесии отметил, что за время работы в предыдущем составе Госдумы они зарекомендовали себя как ответственные и инициативные парламентарии. Оба депутата хорошо знают проблемы и потребности нашей республики. Тимрезов выразил уверенность, что в новом созыве Салтан Узденов и Михаил Старшинов продолжат активно работать, поддерживать важные для Карачаево-Черкесии инициативы и содействовать реализации значимых для региона и его жителей проекты. В мэрии Черкесска состоялось совещание по процессу разработки мастер-плана развития республиканской столицы с участием сотрудников финансового института Дом РФ, мэрии Черкесска, Минстрой Республики, депутатов городской думы, руководителей ресурсоснабжающих и других городских организаций. Мэр Алексей Баскаев обозначил ключевые направления развития Черкесска и проблемы. Это синхронизация строительства жилых комплексов, инженерной и транспортной инфраструктуры, перенос некоторых учреждений за пределы центра города, создание мест притяжения для бизнеса и туристов, решение вопросов сливневой канализации и расширением дорог, модернизация очистных сооружений, высвобождение территорий под парки и мини-парки. Городу нужен и свой архитектурный код. Специалисты внесли предложения по дополнительным мощностям в электро-, тепло- и водоснабжении, преображении фасадов домов с помощью муралов. Поступили предложения по созданию рекреации к лечебно-реабилитационному центру «Черкесска» с выходом к реке и созданию делового и гостиничного комплекса.